0: чтобы спас, поддав жарку, прибавляя прыть, чтобы, поднабрав жирку, это не забыть. А пока трясемся мы на Донецкий фронт, взяв у вечности взаймы безразличия понт. Репетирует оркестр лучший шлягер свой, и поэт глядит окрест, словно часовой.
1: В преддверии нового 2024 года в рамках акции «Нижегородская область фронту» были сформированы агитбригады. Певцы, музыканты, поэты, в их числе Мария Ватутина, выезжали на Донбасс. Выступали перед бойцами на пунктах временной дислокации вблизи линии боевого соприкосновения. Стихи складывались мгновенно. Вот как рассказывает об этом автор. «Со мной такое бывает только от сильных эмоций, в частности, от страха. Но страх проходит, он просто исчезает. Я говорю об этом честно. Может быть, кому-то эти стихи помогут преодолеть свой страх и поехать на Донбасс». Название «Улов» Мария Ватутина дала поэме, имея в виду богатый улов увиденного, пережитого и понятого в Донецке.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 1/10 часть. Это советское качество.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Маргарита Одясова.
3: Как удается вот совмещать и творчество, и фактически такая серьезная общественная деятельность?
4: Кроме того, что у меня еще есть педагогическая деятельность, да.
3: Еще и педагогическая, да.
4: Как?
3: Сколько в сутках радость. У вас часов?
4: Бедный мой муж, да. Слава богу, он меня понимает. Пока. Это приносит радость. Знаете как? Когда у тебя есть цель, когда есть смысл, тогда это все проще. Сейчас есть смысл, потому что это помогает, потому что песня «Небесная рать», я чувствую отклик, что это нужно. О, знаете, там из Рязанской области Марина пишет, например, она рассказывает. Я песню по ней потом писала, как она провожала всех ребят, да как же мы за них переживаем, сколько-то у нее внуков, у нее 15 внуков. Я в Петербурге говорю, вот вы знаете про Марину? Потом я ей пишу, рассказывала про вас в Петербурге. Я говорю, ой, спасибо большое, только внуков-то у меня 17. И вот такие живые человеческие истории прямо. Сейчас выходит песня, не буду рассказывать, вот скоро будет. Скоро будет тоже по живой истории мальчик, который в небесном полку.
3: Ждем новую песню. А сейчас я предлагаю послушать в вашем исполнении эксклюзивном живом песню, которая недавно у нас в эфире появилась. Называется она «Я не сдамся». Угу. Правильно? Угу. «Я не сдамся». Тоже уже хороший отклик на эту композицию есть. История песни, собственно, «Я не сдамся».
4: История очень простая. Здесь, в Подмосковье, в одной из военных частей. Завтра они уезжают в командировку. А сегодня мой сольный концерт. Такой большой зал. Так они вот так раскиданы. Немного так людей. Сказать, что они вот просто пришли на концерт, нет. Взгляд у них и ощущение, это не описать словами. И я пою все песни, долго думала, петь «Небесную рать», потом думаю, спою. Хорошо, она как бы, да. Ну, уезжая оттуда, у меня были, знаете, переживания дня три. Все ли я сказала? Вот так ли? Вот что еще можно? Как можно поддержать? Что им еще сказать вот в напутствии? Что мы здесь, что мы ждем? Это понятно, что мы здесь мощный второй фронт, что здесь дети, наши, молодежь, что мы их как бы воспитываем, да, и это все, что вы не одни там. Это да. Ну и через три дня родилась эта песня.
3: Маргарита Одясова, песня «Я не сдамся» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Вячеслав Воробьев во время службы в Белгородском ОМОНе был направлен в горячую точку. В феврале 2009 года старший сержант Воробьев участвовал в штурме захваченного бандформированием дома и как наиболее подготовленный пошел первым. Увидев готовых к бою бандитов, он открыл огонь и принял первый удар на себя. Сослуживцы успели перегруппироваться и вступить в бой с выгодных огневых позиций. Вячеслав был ранен, но продолжал бой и корректировал огонь своих товарищей. Бандиты расстреливали его практически в упор. Позже врачи насчитали на теле ОМОНовца 16 пулевых ранений. Не желая сдаваться, боевики подорвали дом. Воробьева засыпало обломками, но товарищи сумели его вытащить. В марте 2009 года Вячеслав Воробьев был удостоен звания Героя России. Сейчас герой живет в родном Белгороде. Ранения пока не позволили ему встать на ноги, но Вячеслав ведет насыщенную жизнь. Окончил университет, избирался депутатом городского совета, стал одним из почетных факелоносцев зимних Олимпийских игр в Сочи. 200-метровую дистанцию Вячеслав Воробьев преодолел в инвалидной коляске.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Санкт-Петербург по праву называют городом мостов, ведь здесь их более 800. Эти великолепные сооружения, перекинутые через реки и каналы, являются неотъемлемой частью архитектурного облика северной столицы. Мосты Петербурга поражают своим разнообразием. От ажурных переходных до монументальных разводных, которые каждую ночь поднимаются, открывая путь кораблям. У каждого моста своя история, уникальная конструкция и неповторимый шарм. Прогулка по городу мостов – это увлекательное путешествие во времени и пространстве. Интересный факт. Самый широкий мост в Санкт-Петербурге – Синий мост, который почти сливается с площадью, на которой он расположен. Знаете ли вы, что самый известный мост Петербурга – Дворцовый, который каждую ночь разводят под звуки классической музыки? Санкт-Петербург – это город, где мосты не просто соединяют берега, но и создают неповторимую атмосферу, вдохновляя художников, поэтов и всех, кто ценит красоту и гармонию. Это город, где каждый мост – это история.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Историческая память и преемственность поколения – возможно, самая фундаментальная ценность. Есть очень точная глубокая мысль – народ без памяти не имеет будущего. Почему? Потому что будущее нельзя построить на пустом месте. Его можно построить только на фундаменте прошлого. Как говорил великий русский историк Ключевский, история – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков.

0: Благодаря кому мы живем? Да благодаря миллионам безызвестных тружеников и героев, благодаря нашим дедам и прадедам, которые в период войн и смут сохранили страну для нас. Если мы перестанем это помнить и уважать, если мы позволим себе высокомерно смотреть на прошлое, мы потеряем ориентацию. Мы станем Иванами, не помнящими родства. А такой народ, как известно, легко завоевать, обмануть и легко уничтожить даже не физически, а духовно. Поэтому преемственность поколения – это не абстрактная идея, это ежедневная конкретная работа. Это когда мы передаем своим детям не только гены, но и смыслы. Когда мы рассказываем им о прадеде, прошедшем войну. Когда мы показываем старые фотографии и говорим: «Смотри, это твой род, это частица тебя». Когда мы вместе с ними ходим на парад, зажигаем свечи памяти, ухаживаем за могилами. В моей семье это было всегда. Мои деды для меня не просто родственники, они живая история. Один дед – защитник, другой – созидатель. И жизнь, поступки, их отношение к делу и к людям – это тот самый мост, по которому ко мне пришло понимание, что такое честь, что такое труд, что такое любовь к родине. И теперь моя задача – передать этот мост дальше своим детям. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны. Это аксиома. Уважение к предкам – это не поклонение истуканам, это признание. Я стою на ваших плечах, я продолжаю ваше дело, я не подведу. Поэтому историческая память для меня – это нить, связывающая времена. И пока эта нить не прервана, народ жив. Он может пережить трудности, войны, катастрофы, но он возрождается, потому что помнит: мы русские, мы наследники великой цивилизации, мы народ с тысячелетней историей, и эту историю мы обязаны передать дальше. Давайте будем это помнить и учить этому своих детей, потому что в этой памяти наша сила и наше будущее.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: «Ноги потом. Сначала неси душу», – часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО». История одной песни. Слова песни «Комбат» группы Любэ написал поэт Александр Шаганов. Он посвятил ее крестному, старшему брату его отца Василию Павловичу Шаганову, фронтовику, участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы Любэ «Комбат».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь создателя оркестра русских инструментов Василия Андреева была всецело посвящена возрождению балалайки и других русских инструментов. Соединение балалайки и фрака – это высказывание о превращении трехструнки из неизвестного в мире инструмента в один из символов русской культуры. И если балалайку Андреев открыл в собственном селе Марьино Вышневолодского уезда, то фрак она получила в Петербурге. Василий Андреев – одна из главных фигур музыкальной культуры России 19-20 столетий. Он познакомил весь мир с русской балалайкой, сделав ее популярной. С ранних лет он увлекался фольклором и играл на духовых, струнных и клавишных инструментах. Но услышав однажды в своем имении игру балалаечника-самородка Антипа, он был поражен и загорелся идеей усовершенствования этого музыкального инструмента. По его чертежам была создана хроматическая балалайка и ее разновидности – пиккола, прима, альт и бас. Также Андреев придумал облегченную нотную версию для балалайки, заменив ее стан на цифровую систему. Он выступал с ней в Петербурге, в том числе во дворце принца Альденбургского на Дворцовой набережной перед императором Александром III и его семьей. Позже Андреев основал Великорусский оркестр, который принес ему мировую славу. Последний год 19-го столетия его пригласили выступить на Всемирной выставке во Франции. По всей России продолжают дело Василия Андреева. Балалайшники, виртуозы и оркестры русских инструментов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: За названием площади авиаторов в Липецке стоит история героизма и самопожертвования. В декабре 1968-го бомбардировщик Як-28 стартовал с аэродрома близ села Радчино. Штатный тренировочный полет превратился в трагедию. Сначала отказал левый двигатель, затем и правый. Летчики Сергей Шерстобитов и Леонтий Кривенков могли бы катапультироваться, но не стали этого делать. Ведь тогда неуправляемый самолет с полными топливными баками рухнул бы прямо на пятиэтажке. Ценой своих жизней экипаж увел гибнущую машину в сторону от застройки. В 69-м на площади установили первый памятник, устремленный ввысь самолет МиГ-19. А уже в наше время его дополнили двумя фигурами летчиков. Вечная слава героям!
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Екатерина Яковлева, генеральный продюсер Международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев».
4: Вот вопрос личного характера. Что именно вас вдохновило заняться документальным кино и кто ваш любимый режиссер?
5: Ух ты! Мой любимый режиссер Эмир Кустурица. Но он, правда, художественное кино, но у него такое художественное кино, которое тоже очень близко, на самом деле, к документальному. Он документальное кино тоже очень прекрасно снимает. Про Марадонну он снял.
4: Да.
5: Чудесный совершенно фильм. Что меня вдохновило? Я была новостным корреспондентом долгое время, работала на телеканале «Россия» в программе «Вести», «Вести недели». Вот. Потом ушла на «Арти», сначала снимала автором документальные фильмы. Вот. Потом возглавила эту историю и иногда продолжаю как бы быть играющим тренером, так назовем это, да, потому что, ну, это же чистое творчество, да, то есть это, причем это творчество, которое дает сама жизнь. Вот как говорят, что в художественном кино режиссер является Богом, а в документальном кино Бог является режиссером. и ты просто идешь за тем сценарием, который тебе дают сверху. И твоя история, главное, успеть это запечатлеть, успеть включить камеру или иногда не выключить камеру, да, и продолжать наблюдать. Наблюдаешь за жизнью, видишь вот эти перипетии, и потом в виде интересной истории доносишь это до зрителя. Ну, это же потрясающе. Я даже не знаю, что может быть интереснее, правда.
4: Приходите обязательно на международный фестиваль «Артидок. Время наших героев», Национальный центр России, с 21 по 23 февраля. Но, конечно, поступают вопросы, в первую очередь из регионов, что после фестиваля, где можно будет эти фильмы увидеть и будет ли какой-то тур в регионы?
5: Да, обычно мы так и делаем. Вот уже сейчас третий год, да, мы собираемся ехать по городам. Вот сейчас у нас в планах Кострома уже все договорено, сценарий уже пишем фактически в апреле. Потом будет у нас Республика Сербская, и Сербия тоже будет. Но это вот, да, за рубеж. По нашим регионам в России обязательно еще поедем. Сейчас все это в плане обсуждения. Но есть такой момент, что у нас регионы берут эти фильмы и показывают их сами у себя в кинотеатрах. То есть фильмы фестиваля «Время героев» с фондом кино мы сотрудничаем. И там каждый месяц во многих, на самом деле, просто вам надо найти, кинотеатрах фонда кино идут показы наших фильмов. По всей стране, там 220 кинотеатров, по-моему. Вот, поэтому работаем с регионами, прям отдаем, как это называется, франшиза. То есть, да, вот они берут и показывают у себя. Кто-то в библиотеке кое-день поменьше, кто-то, значит, в кинозале. И таким образом мы распространяем. Очень сильно у нас берут эти фильмы сами региональные телекомпании. Тоже с удовольствием как бы все это показывают. И вот фильмы «Арти» мы передаем. А у нас на «Арти» больше 130 фильмов. Я уже тоже не считала давно. Именно о специальной военной операции снято. То есть это огромная работа проделана за эти годы.
2: Своими словами. Поэты Донбасса.
6: Мария Ватутина. Пункт временной дислокации.
7: Над полем пушки грохотали, а где-то в призрачном нигде мы пели и стихи читали в холодном цехе ПВД. Бойцы в проемах набивались, садились на пол кто как мог, и застил свежую усталость солдатский грубый юморок. Шел пар от каждого дыхания, загаром бронзовел весь взвод. Они сюда пришли с задания, а это был кровавый пот. Стоял декабрь, терзали душу домашние елки огоньки и подпевали про Катюшу счастливые штурмовики.
8: Это стихотворение поэт Мария Ватутина написала после поездки на Донбасс и выступления в пункте временной дислокации ПВД. ПВД, описанный в стихотворении, был обустроен в здании заброшенного заводика. Ребята с линии фронта приходят сюда отдышаться, перекусить, немного отдохнуть. Помещение наполняется бойцами, постепенно, медленно. Видно, что ребята прямо из боя, дымятся еще, даже не умылись. И вдруг я вижу, рассказывает Мария, они веселятся, толкаются, подшучивают друг над другом. Наши девочки запели «Катюшу», бойцы подхватили. Как здорово пели, боже мой, жизнь, она неубиваема. Не знаю, может, это только русского солдата касается?
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
9: Хорошие новости – региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление.
1: Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
2: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Русские встали» в исполнении певца и композитора Яна Марти. Певец является обладателем нескольких весьма престижных музыкальных премий, среди которых премия премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, «Шансон года 2013» и «Золотой граммофон». Песню в рубрику «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» прислал представитель компании «Music City» Александр Белов, который работает в основном с артистами, поющими про Россию, СВО. Песня «Русские встали», которую написал автор Александр Юрпалов, несет мощный посыл единства и патриотизма. В ней артист призывает к сплоченности и уверенности в победе, подчеркивая силу и непоколебимость русского народа. Слушаем песню и заряжаемся духом победы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Мравинский – великий советский дирижер и музыкальный педагог. Прожил долгую и бурную жизнь. Будущий музыкант родился в 1903-м в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Семья блистала талантами. Отец Константин Иосифович был участником обороны Петропавловска-Камчатского и талантливым военным инженером. А теткой Мравинского была Александра Калантай, первая в мире женщина-посол. Своим призванием Евгений Мравинский обязан ей и революции. Будущий композитор учился в Санкт-Петербургском университете, но из-за перемен в стране ему пришлось уйти работать актером «Миманса». А Калантай помогла ему поступить в консерваторию, куда человека дворянского происхождения брать не хотели. Музыкант стал дирижером очень рано. Через несколько лет после окончания консерватории ему доверили место второго дирижера в Мариинском театре. В 1938-м Мравинский победил в первом всесоюзном конкурсе дирижеров и возглавил Ленинградскую филармонию. Дирижер трудился вместе со многими известными композиторами. Дмитрий Шостакович посвятил ему свою восьмую симфонию. Многие специалисты считают ее вершиной творчества композитора. Начиная с пятой симфонии и до 30-й, все произведения Шостаковича первым исполнял оркестр под управлением Мравинского. Яркое новаторское звучание дирижер придавал и классикам Петру Чайковскому и Рихарду Вагнеру. Кстати, дирижер сумел передать свои знания. Среди его воспитанников профессор Санкт-Петербургской консерватории Равиль Мартынов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Представьте, заходите вы в помещение, а там шум, суета, переполох, все бегают, что-то громко обсуждают, спорим, в общем, кипиш. Именно так в просторечии называют суматоху, ажиотаж, оживленную неразбериху. Не менее оживленная неразбериха происходит вокруг самого слова «кипиш». Специалисты и просто заинтересованная публика пытаются выяснить, откуда это оно пошло, какой группе его отнести, как писать и произносить. Все, в общем, согласны, что кипиш – это сниженная лексика. Считается, что в разговорную речь слово пришло из молодежного жаргона, куда еще ранее просочилось из криминального. В литературе слово появилась в начале нашего века, вскоре отметилась в публицистике, а соцсети активно кипишуют прямо сейчас. Так буквально все кипит. Кстати, ассоциация с глаголом «кипеть» помогает лучше понять смысл. Когда жизнь вокруг кипит, шумит, бурлит, то и картина, которую рисует слово «кипиш», становится куда ярче. Известно, что сниженная лексика способна со временем входить в литературную норму. Возможно, приходит время и для кипиша. Он уже появляется в словарях. Пионером стал словарь русского арго, представивший 12 вариантов написания. Правда, варианта «кипиш» среди них нет. Он появился в словаре жаргонизмов и сленга через несколько лет. А вот орфографический словарь зафиксировал норму «кипиш» через букву «Ж». И нам придется как-то жить с этим.
2: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Успех группы «Ойме» связан не только с уникальными фольклорными находками, креативным подходом и исполнительским мастерством, но и с тем, что в каждую песню музыканты и вокалисты вкладывают душу. «Ойме» в переводе с эрзянского как раз и означает «душа». В основе многих композиций группы «Ойме» – фольклор мордовских народов Эрзя, Мокша, Шокша, собранный в результате собственных этнографических экспедиций. Современная аранжировка позволяет сделать из обрядовых, лирических и жанровых народных напевов настоящие хиты, близкие и понятные сегодняшнему слушателю. Среди них «Чавка» в переводе с эрзянского «галка». Песни объединяет фольклорные мотивы, современный бит, женское многоголосие и звучание йохикко – традиционного финно-угорского струнно-смычкового инструмента. В припеве звучит цитата народной масленичной песни, а в куплетах – авторский текст о любви, ожидании единственного и магии притяжения. «Ойме», «Чавка» – языки исполнения эрзянского.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Милосердие – это не просто пожалеть кого-то. Это когда жалость превращается в действие. Ты не просто сочувствуешь, а реально помогаешь, поддерживаешь, защищаешь, протягиваешь руку тому, кто в беде. Помогать можно по-разному – накормить голодного, согреть, вылечить, утешить, дать добрый совет, простить обиду. Заповедь «Люби ближнего своего, как самого себя» стала ориентиром для многих. Еще в Древней Руси помогать сиротам, больным, нищим и даже узникам считалось нормой и способом стать лучше духовно. Примеры из истории всем известны. Тема милосердия звучала в сказках, пословицах, книгах. Ее прививали с детства. Помните, доброе дело само себя хвалит или добро всегда возвращается. Но почему это важно? Милосердие сближает людей, не дает победить равнодушию и жестокости, учит нас поддерживать друг друга, помогает чувствовать себя частью чего-то большего. А сейчас идея милосердия принимает новые формы. Это волонтерство, помощь пожилым, сиротам, помощь бездомным животным, поддержка больных людей и, конечно, поддержка бойцов, которые защищают нашу Родину на передовой. И главное, милосердие начинается с малого. С умения понять другого, почувствовать, не пройти мимо чужой беды. Проще говоря, милосердие – это когда сердце говорит «жалко», а руки и голова тут же думают, чем я могу помочь.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башни «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
2: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Англицизм «букинг» в значении «заказ», «бронирование» хорошо знаком путешественникам. Его исходник в английском глагол «to book» – «записывать в журнал» – образован от существительного «book» – «книга». С XIX века «букинг» стал активно использоваться в гостиничном деле и перевозках, а в конце XX в том же значении пришел в русский язык. При этом в обыденной речи по-прежнему звучат знакомые русские аналоги – бронирование, резервирование, предварительный заказ. А короткое английское «букинг» оказалось удобным для профессионалов. Сегодня его используют не только в сфере турбизнеса, но и в индустрии развлечений. В этой сфере «букинг» – понятие более широкое. Кроме жилья и транспорта, оно включает также договоренность с артистами, резервирование площадок, оборудование и организацию выступления в целом.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Михаил Леонидович Лавровский – легенда советского балета. Четверть века он танцевал лучшие партии Большого театра, а потом многие годы преподавал балет. Лавровский происходил из театральной семьи. Отец его был хореографом, а мать – звездой Мариинки. Их сын окончил хореографическое училище при Большом в Москве и практически вырос в театре. Успех пришел к нему рано. Еще совсем юным Лавровский блестяще исполнил Альберта в «Жизели». В середине 60-х молодому артисту аплодировал Лондон. Михаил Леонидович танцевал принца в классической «Золушке» и имел огромный успех. Но это было только начало. Талант Лавровского расцвел, когда в Большой театр пришел великий балетмейстер Юрий Григорович. Именно он предложил ему роль Спартака в одноименном балете на музыку Арама Хачатуряна. Грандиозная постановка о восстании рабов в Древнем Риме стала одной из непревзойденных вершин советского балета, а партия Спартака – визитной карточкой Лавровского. Он был одинаково хорош и в роли Альберта из «Жизели», и в роли Зигфрида из «Лебединого озера», и в роли Ивана Грозного, и в роли Спартака. Михаил Лавровский – талант, многогранный во всех отношениях. Завершив карьеру танцора, он состоялся в качестве режиссера-постановщика и балетмейстера. Среди его учеников – премьер Большого театра Владислав Лантратов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Александр Антипов. Война как слышится, так и пишется. Война как слышится, так и пишется. И выбирает язык сама. Читай историю. Это книжица. Есть горе горькое от ума. Война кочует. Окопы роются, но вот и к нам добрались опять. Пожав плечами, Святая Троица в окопы эти идет гулять. Россия, наша большая мельница, подует ветер вперед-назад. И вновь она не мычит, не телится, войну предчувствуя, как азарт. Война, война – урожай безверия, итог наивности прошлых лет. Ах, птица тройка, ах, кавалерия! Несешься в бой, а потом на свет. Ведь это наша теперь традиция, как на работу на смерть ходить, чтоб завтра солнышко круглолицее до новой жизни тянуло нить. А русский свет только так и строится, когда провала России ждут. Но птица-тройка летит за Троицей и не находит себе приют.
4: Александр Антипов, автор прозвучавшего и многих других стихотворений. Артист Московского театра поэтов Влада Маленко. Вместе с труппой этого уникального театра он объехал с концертами и лекциями множество российских регионов, включая Донбасс и Крым. Возможно, вы слышали выступление поэта в вашем городе.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Слушаем своих.

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: Радио «Гордость».

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Россия может похвалиться едва ли не самым необычным музеем в мире. Он полностью посвящен лягушкам. Дело в том, что это бесхвостое земноводное – неформальный символ подмосковного Дмитрова. По легенде, город основали рядом с большой колонией лягушек, которых жители сочли предвестниками богатства и процветания. Какое-то время назад в Дмитрове создали небольшой частный музей, посвященный лягушкам и лягушатам. Квакушек показывают в разном контексте – как героев фольклора, как объект научных исследований, а еще в залах можно увидеть огромную коллекцию сувенирных лягушек – вязаных и тряпичных, бумажных и каменных, деревянных и металлических. Экспонатов более 500, и их число постоянно пополняют.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: На гербе Саратова не зря изображены три стерляди. Построенный как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского царства, Саратов вскоре стал центром торговли рыбой и солью, потом еще зерном. В первой половине 20 века город превратился в крупный промышленный и научный центр с развитым приборостроением, радиоэлектроникой и другими стратегическими отраслями. А еще это город множества музеев и театров, родина многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Неудивительно, что родившийся в Саратове один из самых известных российских актеров, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, мечтал о сцене с детства. В школьные годы он занимался в драматическом кружке. После 8 класса поступил в Саратовское театральное училище, а потом решил поехать в Москву. Там в школе-студии МХАТ преподавал знаменитый земляк Олег Табаков. Но студенты Табакова уже учились на втором курсе, и Миронову пришлось догонять. Он старался. В итоге молодому актеру поступили предложения сразу от трех столичных театров. Но он остался у своего учителя в Табакерке. Как театральный актер Евгений Миронов сыграл множество ролей, но гораздо больше его знают по запоминающимся работам в кино, таким как «Князь Мышкин» в телесериале «Идиот», «Капитан Алехин» в фильме «В августе 44-го» и многим другим.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вы слышали словечко «месседж». Употребляется уже лет 10 минимум, кстати и не кстати. Значений у месседжа всего два, и оба прямо заимствованы из английского. Первое – это просто сообщение, обычное электронное на телефон или в мессенджер. Второе значение более сложное. Месседж – это суть, главная мысль, посыл любого обращения, устного, письменного, аудиовизуального или даже невербального, к любой аудитории. И на каждый случай в русском языке имеются более точные и привычные синонимы. Некоторые мы уже перечислили. В МАКС можно присылать сообщения, на электронную почту – письма. У каждого высказывания, каждого выступления, а также фильма, книги, картины, песни, доклада есть суть, ключевая идея, посыл, смысл, иногда глубокий, явный или скрытый, он же подтекст. Вот взять и заменить все эти и другие слова месседжем? А в чем смысл-то?
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Настоящая российская гражданственность – это не про скучные параграфы из учебника. Это про то, что живет у нас внутри и делает нас одним народом. Это сопричастность. Ощущение, что ты не просто какой-то отдельный человек, а часть чего-то большего и важного. Что за твоей спиной века истории, подвиги предков, традиции, которые передавались из поколения в поколение. И ты звено в этой цепочке. Ты не один. Ты с народом. Во-вторых, ответственность. От каждого из нас зависит, какой будет наша жизнь завтра. Хочешь, чтобы двор был чистым? Убери его. Хочешь, чтобы школа была лучше? Помогай ей. Хочешь, чтобы город развивался? Вноси свою лепту. Благополучие страны начинается с наших дел, больших и маленьких. И в-третьих, служение. Это не обязательно про подвиг на войне, это когда ты честно работаешь, учишь детей, лечишь людей, строишь дома. Это готовность вложить силы, а если нужно, и пожертвовать чем-то личным ради общего блага. Ради семьи, ради города, ради Родины. Вот что такое традиционная российская гражданственность. Чувствовать связь с прошлым, отвечать за настоящее и трудиться ради будущего. Просто, честно и по-настоящему.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярная певица Гульназ Шакирова более известна под творческим псевдонимом «Дышать». Она родилась и выросла в Казани, поет и на татарском, и на русском языках. В основе ее нынешнего репертуара татарская этника в современной аранжировке. Этнические мотивы ее композиции органично сочетаются со стилем инди-поп и хип-хоп. Неудивительно, Гульназ много лет занималась танцами и даже преподавала тот самый хип-хоп. Тексты она пишет сама, дополняя татарские народные песни, сочиняя собственные или создавая комбинированные варианты. Одна из таких композиций «Был былым». В переводе на русский – «Соловей». Песня написана на вечную тему томления одинокой души в поисках любви. «Спой мне, соловей, и на сердце станет легче. Дышать, был былым». Язык исполнения – татарский.

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали. Поделю курятся.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над «Северным полюсом» был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои. Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: поддержки президентского фонда культурных инициатив.
1: Ланиты – это слово звучит сегодня высоко и поэтично, и почти не встречается в обычной речи. Между тем, значение у него простое – щеки. Чаще всего румяные, нежные, прекрасные. Именно такими их изображает поэтическая традиция. Ланиты алеют, слезы по ланитам, припасть к ланитам. Слово пришло в русский язык из старославянского и широко употреблялось в книжной и возвышенной речи. В классической литературе ланиты встречаются постоянно. У Пушкина и Лермонтова героини неизменно изображаются с пылающими или бледными ланитами. Через этот образ передавали и красоту, и смущение, и страдания. Со временем слово вытеснилось нейтральным «щеки» и стало архаизмом, но полностью из языка не исчезло. Живет в поэзии, исторических текстах, стилизованной речи ради оттенка старинной торжественности или легкой иронии. Сказать «румяные ланиты» и значит сразу придать образу книжную, почти романную окраску.
0: Радио «Гордость».

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Реклама. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Этот российский писатель, этнограф и лексикограф, а также военный моряк и военный врач, посвятил жизнь увлеченному собранию богатств русского языка. Свои научные и литературные труды он подписывал как Владимир Луганский или Казак Луганский. Такой псевдоним он использовал в честь своего родного города Луганска. Этот выдающийся человек известен всему миру как автор толкового словаря живого великорусского языка и один из учредителей Русского географического общества. Имя его Владимир Иванович Даль. Кроме знаменитого словаря, в котором содержится около 200 тысяч слов, Даль опубликовал пословицы русского народа. Этот сборник содержит 32 тысячи фраз. Здесь не только пословицы, но и поговорки, речения, присловия, загадки и другие образцы малых жанров русского фольклора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу – одна из ключевых традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Она отражает готовность ставить общественные интересы выше личных, осознание личной ответственности за благополучие страны, любовь к родине и стремление к ее процветанию, внутреннюю потребность внести вклад в развитие государства и, конечно, готовность защищать интересы страны в критические моменты. Защита Родины – не просто выбор, а священный долг каждого человека. У каждого из нас свой фронт. Бойцы защищают нашу Родину на передовой. В каждом уголке нашей Родины волонтеры собирают гуманитарку и везут ее на фронт. Агитбригады поднимают боевой дух нашей армии. Ведь только вместе, в едином строю, мы можем преодолеть все преграды, достичь своей цели и одолеть любого врага. А главное, мы уверены – победа будет за нами.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
3: Даже в зеркале

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В ненецкой мифологии минлей – это гигантская птица, создающая ветер с помощью 7 пар железных крыльев. Хлопнул минлей крыльями, гремит гром. Сверкнул глазами, небо пронзила молния. Считается, что к людям минлей очень суров, однако некоторые могущественные шаманы способны укротить волшебную птицу и даже совершить на ней путешествие в пространстве. А еще минлей – этно-ансамбль из Салехарда. Он создан на базе Ямальской филармонии и готов организовать для слушателей не менее увлекательное музыкальное путешествие как в пространстве, так и во времени. В основе репертуара этноколлектива традиционные песни коренных малочисленных народов Севера, собранные со всех уголков Ямала. В частности, песня «Куренька» в переводе на русский «девушка» — это народная песня ханты. Парень любуется, как грациозно танцует красивая нарядная девушка. Об этом поет солист ансамбля Валентин Вальгамов. Минлей, куренька, языки исполнения, ханты и манс.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Кирове есть музей истории мороженого, организованный при местной фабрике «Артико». В нем собрано больше 1000 экспонатов, посвященных производству любимого лакомства. Среди них меню царских ужинов конца XIX века, с мороженым, конечно. Фризер 910 года и коллекция креманок, знакомых всем, кто еще застал Советский Союз. В музее можно увидеть, как выглядел ледяной подвал русской избы, где держали масло. Экскурсии предполагают дегустацию. А находится музей в красивейшем, красно-кирпичном здании эпохи модерн.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталась другим.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две крылья.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвал.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Парамоновские склады в Ростове-на-Дону – это настоящая находка для любителей истории и архитектуры. Эти руины хранят атмосферу позапрошлого века. Когда-то здесь хранили зерно и вино купца Парамонова. Подземные ключи обеспечивали прохладу круглый год. При постройке проектом руководили выдающиеся инженеры. Склады имели уникальные

0: охлаждать здание. А еще, согласно городской легенде, на парамоновских складах трудился грузчиком сам Максим Горький, известный среди простых работяг под своим настоящим именем – Алексей Пешков.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Виссарионовна Ермольева – имя, которое спасло тысячи жизней. Она создательница первого советского антибиотика – пенициллина, препарата, который совершил настоящую революцию в медицине. Благодаря ее разработке к концу Великой Отечественной войны количество ампутаций и смертельных заражений крови практически снизилось к минимуму. Ермольева не просто ученый, а настоящий герой своего времени. Она работала в тяжелейших условиях, рискуя собственной жизнью, чтобы найти средства борьбы с инфекциями. Но знаете ли вы, что прототип советского пенициллина Ермольева получила из плесени, выросшей на стене бомбоубежища в Москве во время бомбардировок? Этот случайный, но судьбоносный образец и послужил основой для создания лекарства, которое спасло множество солдат. Сталин лично наградил Ермольеву за разработку пенициллина, но при этом потребовал, чтобы препарат был доступен для всех советских граждан. После войны Ермольева продолжила научную работу, создавая новые лекарства и обучая молодых ученых. Ее вклад в медицину невозможно переоценить. Зинаида Ермольева – символ мужества, таланта и самоотверженного служения науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В этом году всероссийская акция «Недели детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Плацкарта. Это слово сегодня ассоциируется прежде всего с открытым вагоном и длинными полками по обе стороны прохода. Но исторически плацкарта вовсе не вагон и даже не спальное место. Это дополнительный документ к билету. Карточка, дающая право занять определенное место в поезде дальнего следования. Слово пришло из немецкого языка. Плацкарте – буквально «карточка места». В железнодорожной практике прошлого века пассажир покупал обычный проездной билет, а затем плацкарту, если хотел ехать с большим комфортом. Со временем значение сместилось. Сначала так стали называть билет на спальное место, затем тип вагона, где такие места располагались без купейных перегородок. А в разговорной речи плацкарта превратилась просто в полку – верхнюю, нижнюю или боковую. Слово сохранило память о старой билетной системе, хотя сами карточки давно исчезли, уступив место электронным проездным документам.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Порушка» вокалистки фолк-группы «Сказки» называют космической, отчасти от того, что выпущена она 12 апреля 2025 года. А еще из-за авторской, непривычной для народной мелодии аранжировки композитора Алексея Иванова. Четырех из пяти вокалисток связывают с Ивановым годы концертной деятельности в составе созданной им группы «Иван Купала». В основе припева «Космической порушки» знаменитая одноименная песня «Порушка Параня» из села Афанасьевка Белгородской области. Эта плясовая мелодия стала особенно популярна в среде фольклористов и поистине является гимном всего фолк-движения. А в куплете звучит сложнейшая и невероятной красоты в распеве протяжная лирическая песня «Эх, молодой», записанная фольклористами в Касимовском районе Рязанской области. Группа «Сказки», «Порушка», язык исполнения русский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость».
2: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на «Радио Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-профессор математики. Есть легенда, что стену детской комнаты Софьи Ковалевской за нехваткой обоев оклеили листами из лекции математика Михаила Остроградского. И оттого Соня с нежных лет прониклась гармонией математических формул. Как бы там ни было, Софья Ковалевская стала первой в России женщиной-профессором и первой в мире женщиной-профессором математики. Ковалевской было 39 лет, когда ее избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Ее научную деятельность высоко оценивали такие светила, как Дмитрий Менделеев, Сергей Боткин, Александр Бутлеров, Иван Сеченов, Пафнутий Чебышев. Позднее выдающийся советский ученый Сергей Вавилов скажет, что в истории человечества до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобразию математического таланта.
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «конституция» сегодня звучит торжественно и официально. Так называют основной закон государства. Но путь этого слова в русский язык начался задолго до появления современных правовых систем. Оно восходит к латинскому «конституцио» – устройство, установление, постановление. В Древнем Риме этим словом называли императорские указы – правовые акты высшей силы. Позднее слово перешло в европейские языки и стало обозначать свод основополагающих законов государства. В русском языке оно закрепилось в XVIII веке вместе с развитием юридической и политической терминологии. Смысл при этом почти не изменился. Конституция по-прежнему означает установленный порядок устройства власти и общества. Интересно, что в старой медицинской речи конституцией называли и телосложение, природное устройство организма. Это значение тоже напрямую связано с исходным латинским смыслом – строение устройства. Сегодня оно сохранилось лишь в научном тексте – тип конституции человека. Так одно латинское слово объединило два разных, но родственных представления – устройство государства и устройство тела. И в одном, и в другом случае речь идет об основе, на которой держится целое. Реклама.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: крашен диска на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Иван Дмитриевич Папанин – имя, звучащее как гимн мужеству и науке. Гордость отечественной науки, выдающийся исследователь Арктики, ученый с мировым именем, дважды герой Советского Союза. Его подвиг по изучению Северного полюса навсегда вписан в учебники истории, а современные специалисты до сих пор используют открытия, сделанные его экспедицией. Папанин командовал первой в мире дрейфующей станцией «Северный полюс-1», которая пронеслась на льдине 2000 километров до берегов Гренландии. За этой арктической одиссеей следил весь мир. Но знаете ли вы, что изначально в состав первой папанинской четверки входили собаки? Да, четвероногие друзья должны были помогать в исследованиях и охранять станцию от белых медведей. Однако из-за сложностей с транспортировкой и обустройством от этой идеи пришлось отказаться. Еще один интересный факт. Во время дрейфа льдина, на которой находилась станция, уменьшилась в размерах в несколько раз. Папанинцы чудом избежали гибели, но, несмотря на все трудности, они продолжали свои научные наблюдения, собрав уникальные данные об Арктике. Иван Папанин не просто исследователь, а настоящий символ героизма и преданности науке.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама. Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что подмосковный Королёв связан не только с космосом, но и с Мариной Цветаевой. В Болшеве расположен ее музей. Зеленый бревенчатый домик с двумя террасами, построенный в 1933 году, был дачей органов, которую предоставили поэтессе и ее семье. Именно в Болшевском доме Цветаева создала переводы Лермонтова на французский язык. Они составили известную «Болшевскую тетрадь». В доме жили две семьи. Со времен Цветаевой сохранились принадлежавшие ей столовые приборы. На стенах уникальные фото, в том числе кот поэтессы Васенька.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Крепкая семья – это не просто штамп в паспорте, а про взаимную поддержку и уважение. В основе – любовь, доверие, ответственность. Все помогают друг другу, передают традиции, заботятся о старших. И самое главное, в нашем понимании семья – это союз мужчины и женщины, как основа семьи. Ведь семья – опора общества. Она помогает человеку взрослеть и чувствовать себя в безопасности, сохраняет культурную память и, конечно, поддерживает демографию. При этом сила семьи кроется и в мелочах. Такие простые вещи, как делиться за ужином одним хорошим моментом дня или пару минут поболтать утром за чаем, создают главное – привычку слышать друг друга. Такие маленькие традиции собирают семью воедино и дарят ощущение, что ты не один. Государство поддерживает семейные ценности, выплачивает пособия вроде материнского капитала, запускает программы, ведет просветительскую работу. К примеру, 2024 год объявили годом семьи, чтобы напомнить, как это важно. Крепкая семья – идеал, к которому стоит стремиться.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы – 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, Бугу, язык исполнения эвенский.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая, крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты, проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром, поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо крышей теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Липецке можно полечиться местными минеральными водами? Именно в этом городе расположен один из самых старых курортов России. Первым целительное действие здешней воды испытал еще Петр I, когда приезжал закладывать в городе металлургические заводы. В начале позапрошлого столетия в городе построили грандиозный курорт. Липецкую воду разливали по бутылкам и экспортировали в Европу. Сейчас попить целебной воды могут все желающие. Прямо в городском парке несколько лет назад построили красивый бювет с львиными головами, куда по трубам идет вода из минеральных источников. Можно погулять по аллеям, заложенным 200 лет назад, и попить целебной водички, но предварительно все же посоветоваться с врачом.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих: Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан, Тайбеков, Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан, Реймов, Палат, Джума, Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты

0: ух русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Есть в России люди, чей подвиг – достояние не только Родины, но человечества. Таков Юрий Гагарин. Родился он в 1934-м в Гжатске Смоленской области и по первой специальности был формовщик-литейщик. В авиацию пришел через аэроклуб. Из летного училища его чуть не выгнали. Из-за небольшого роста Гагарин видел взлетно-посадочную полосу под нестандартным углом. Послужив в Северном флоте, он попросился в космонавты и 12 апреля 61-го в 9 часов 7 минут по Москве прозвучало историческое «Поехали». Не все знают, что первых шагов в космосе могло и не быть. Уже когда космонавт был в кабине, оказалось, что капсула не герметична, и крышку пришлось задраивать заново. А во время приземления было настоящее чудо. Ветер нес Гагарина в Волгу, но тут оторвалась 30-килограммовая аварийная укладка. Снижение замедлилось, и первый космонавт приземлился на суше. Гордимся подвигом Юрия Гагарина.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Нравственность – это не просто понимать, что есть добро и зло, а осознанный выбор и волевое стремление воплотить высокие моральные принципы в поступки. Высокие нравственные идеалы глубоко присущи народам России и передавались из поколения в поколение на протяжении всего времени существования нашей страны. Несмотря на сложную историю России, войны, смутные времена, нашей характерной чертой является следование этическим принципам, в отличие от некоторых западных государств, культивирующих нравственное разложение. Только благодаря высоким нравственным идеалам человек остается человеком и может двигаться вперед, сохраняя стабильность в обществе.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Хочу. Берег включает «Хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика.
7: Но полезных.
4: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А утром готов «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна.
12: Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
13: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
14: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Что такое гордость?
3: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
2: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
3: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Селфи. Так называют автопортрет, сделанный на телефон или фотоаппарат с вытянутой руки. Слово совсем молодое. Ему чуть больше двух десятилетий. В английском языке селфи образовано от self, то есть сам. С начала нынешнего века пользователи интернет-форумов так называли собственные фотографии, сделанные без посторонней помощи. Со временем слово стало международным и почти без изменений пришло во многие языки, в том числе в русский. Интересно, что практика автопортретов гораздо старше. Люди писали себя на холсте, снимали на пленку, устанавливая фотоаппарат на таймер. Когда появились мобильные телефоны с фронтальной камерой, селфи стало повседневностью и получило свое короткое имя. Сегодня селфи уже не просто снимок. Это способ общения, самопрезентации и даже часть культуры. От дружеских фото до официальных автопортретов политиков и звезд. Слово «молодое», а явление древнее, как и желание человека увидеть самого себя.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

История одной песни. Песня «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ «Травы у дома» центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 1982 году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость — это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Чилить. Это слово часто звучит в молодежной речи и вызывает вопросы у тех, кто привык к более традиционным формам. Отдыхать, расслабляться, ничего не делать. Пришло оно из английского языка. Чил – буквально прохлада, а в разговорной речи – расслабленное состояние, спокойный отдых. Отсюда и глагол «чилить» – проводить время без напряжения, без цели, просто в свое удовольствие. Интересно, что в русском у этого слова нет точного однословного аналога. Отдыхать шире, бездельничать с оттенком осуждения, расслабляться слишком физиологично, а чилить передает именно атмосферу. Спокойствие, отсутствие спешки, легкость. Неудивительно, что среди молодежи, которая ценит такое времяпрепровождение, оно закрепилось довольно прочно. Чилить дома, чилить с друзьями, на чили. При этом слово остается сленговым и в нейтральных ситуациях обычно заменяется литературными вариантами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Ефимович Грум-Гржимайло – представитель яркой научной династии. Его брат Григорий был исследователь Азии, а Владимир – металлург, геолог и изобретатель различных типов печей. Родился он в Санкт-Петербурге, где окончил горный институт. Еще совсем молодым участвовал в создании геологической карты России, собрав 40 пудов окаменелостей. Работал на уральских заводах. В 1875-м именно он запустил на Салдинских заводах цех с русским бессемированием и обосновал применение нового способа, который

0: стал предвестником кислородно-конвертерной плавки. Затем он усовершенствовал производство рельсов, сократив издержки втрое и вдвое повысив выработку. Его рельсы уложили на первые трамвайные пути в Санкт-Петербурге. В начале 20 века Владимир начал преподавать в Петербургском политехе. Он проанализировал и обобщил свой практический опыт, создав теоретические основы конструкции плавильных печей. Грянула революция, и ученый вместе с семьей отправился на Урал восстанавливать заводы. До конца жизни он служил стране, создал Московское бюро металлургических и теплотехнических конструкций, строил заводские печи. Во всем мире признавали атлас печей Грума, где было описано 137 их видов. В 27-м году, незадолго до смерти, он стал советским академиком. Интересный факт – научная династия Владимира Ефимовича существует до сих пор. Его правнук Алексей – крупный российский ученый, физик-ядерщик.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Жизнь». Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Достоинство, патриотизм, справедливость и другие традиционные российские духовно-нравственные ценности образуют единую систему. Они взаимосвязаны и работают только вместе. А в центре этой системы – ценность человеческой жизни. Она считается высшей и определяет все остальные ориентиры. Жизнь – самое ценное, что у нас есть. Ярче всего это осознаешь рядом с теми, кто каждый день смотрит опасности в глаза. Когда общаешься с бойцами, которые находятся на линии боевого соприкосновения, по-настоящему чувствуешь цену каждого мгновения. Они рискуют собой ради жизни других, порой говорят простые и искренние слова. Так хочется жить, аж скулы сводит. И тогда понимаешь, нельзя растрачивать жизнь впустую. Нужно прожить ее так, чтобы после тебя осталось что-то важное, настоящее, то, за что не будет стыдно. Просто жить, чувствовать, что ты живешь не зря, и делиться этим ощущением с другими.
2: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Барнаульский серебро-плавильный завод – уникальный памятник промышленной архитектуры XVIII века и важная страница в истории освоения Алтая. Основанный в 1738 году, он стал первым крупным промышленным предприятием региона и сыграл ключевую роль в развитии горнодобывающей отрасли. Завод производил серебро из алтайских руд, которое шло на чеканку монет и другие государственные нужды. Это было одно из самых передовых предприятий своего времени, оснащенное по последнему слову техники. Интересный факт. Именно на Барнаульском серебро-плавильном заводе была изобретена и впервые применена огненная машина – прообраз паровой машины, которая использовалась для откачки воды из рудников. Сегодня от завода остались лишь отдельные постройки и руины, но они по-прежнему впечатляют своими масштабами и историческим значением. Барнаульский серебро-плавильный завод – символ промышленного величия Алтая, свидетельствующий о его богатой истории и трудолюбивом народе. Его руины напоминают о славном прошлом и призывают бережно хранить историческое наследие.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: сердце. Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гарейть Марец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви, счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гарейть Марец». Язык исполнения Макша.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения купер.ру/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦП.
3: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей

0: рогачами. Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союзмультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период с 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня мы расскажем о герое России, дважды кавалере Ордена Мужества, майоре Игоре Юргине. Его дедушка Василий Харитонович Юргин воевал с фашистами в Великую Отечественную, служил начальником контрразведки СМЕРШ в составе 246-го минометного полка в звании лейтенанта. Данные о нем были секретными, много узнать не удалось, но память в семье хранилась. Вот и внук пошел по стопам деда. На СВО выпускник Благовещенского высшего командного общевойскового училища командовал штурмовым отрядом «Черная мамба». За мужество и героизм Игорю присвоили звание Героя России. После возвращения домой он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия. А его предшественник Петр Шамаев покинул пост, потому что отправился защищать в зону СВО. Благодаря фонду «Защитники Отечества» Игорь Юргин стал участником президентской программы «Время героев». Его наставник – глава Якутии Айсен Николаев. Специализация полностью изменила отношение ветерана к жизни. Пришло понимание важности патриотического воспитания молодежи. Теперь он проводит в школах уроки мужества. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радиостанция «Гордость».
2: С вами Николай Расторгуев. Это радио «Гордость». Слушаем своих.
3: Третьи сутки

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Хочу, хочу, хочу. Терек включает «Хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика.
5: Но полезных.
4: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Кредитковская, дом 28, строение 4.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «паль» все чаще звучит в разговорах о моде и покупках. В сленге так называют подделку – вещь, которая внешне копирует известную марку, но не имеет к ней отношения. По сути, это укороченная форма от разговорного «паленый» – ненастоящий, фальшивый, с тем же корнем, что и в выражениях «паленый товар», «паленая справка». Со временем длинное слово сократилось до емкого «паль». Звучит резко, запоминается легко и сразу дает оценку. Чаще всего слово употребляют в молодежной среде и в интернет-общении. Там, где обсуждают кроссовки, сумки, часы, одежду, оригинал это или копия. Паль в таком контексте не просто констатация факта, а еще и маркер статуса. Разбираешься ты или нет. В литературной речи слово не закреплено, но как яркий разговорный ярлык оно уже прочно вошло в повседневное употребление рядом с нейтральными «подделка», «копия» или «фальшивка».
0: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
1: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке коварные слова, которые часто произносят неправильно даже образованные люди. Одно из них – плодоносить. Да-да, именно так, с ударением на «и». При этом дерево у нас плодоносит с ударением на «о». И несколько, например, яблонь тоже плодоносят. Вообще лингвисты отмечают, что в русском языке вот уже 200 лет происходит интересный процесс. В глаголах «на ить» ударение начинает постепенно смещаться ближе к началу слова. Этот процесс постепенно охватывает разные формы глаголов. Так, например, мы по-прежнему говорим «варить» и «дарить», но раньше литературными нормами были «варишь-даришь», а не «варишь-даришь», как сейчас. Глагол «плодоносить» тоже находится где-то на этом пути, и вполне возможно, что со временем во всех формах ударение сместится ближе к его началу. Но пока давайте говорить правильно.
0: Радио «Гордость».

0: Союза. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Богомолов – один из выдающихся советских ученых. Созданная им теория траекторных изменений позволила прогнозировать движение как баллистических ракет, так и искусственных спутников Земли. Без антенн Богомолова полеты в космос были бы невозможны. Родился будущий ученый в Смоленской губернии. Работал в «Стройэлектро», где быстро выдвинулся, стал старшим электриком. Действовавшая тогда система поддержки талантливых молодых рабочих позволила ему отправиться в Московский энергетический институт. В Великую Отечественную Богомолов воевал в зенитно-ракетном подразделении. Этот опыт пригодился ему в будущем. Молодой ученый занялся радиолокацией, а через несколько лет после победы выпустил первое в стране учебное пособие по этой дисциплине. Но главным делом его жизни стали космос и ракеты. Алексей Богомолов познакомился с Сергеем Королевым.

0: Новиковым и вошел в число тех, кто работал над Р-7, баллистической ракетой, которая впоследствии отправит на орбиту первый спутник. Именно Богомолов создал надежную телеметрическую систему ТРАЛ, прорывную разработку для своего времени. ТРАЛ корректировал движение ракет. Богомолов и его коллеги создали систему в рекордные сроки. В отличие от других разработок, ТРАЛ был прост и не требовал высокой квалификации операторов. Королев долго не соглашался отдать разработку траекторных средств молодым ученым, но в итоге рискнул и выиграл. На достигнутом Богомолов не остановился, и уже в 80-е под его руководством создали радиолокатор, позволяющий исследовать далекие планеты.
1: Радиогордость представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей истории Алтая в Барнауле – это сокровищница знаний о прошлом региона с древнейших времен до наших дней. Здесь собраны уникальные археологические находки, этнографические коллекции и исторические документы, рассказывающие о жизни коренных народов и русских переселенцев. Музей знакомит посетителей с историей заселения Алтая, развитием сельского хозяйства, промышленности и культуры. Здесь можно увидеть предметы быта, орудия труда, одежду и украшения, отражающие традиции и обычаи разных эпох. Музей расположен в историческом здании, построенном в начале 20 века. Само здание является памятником архитектуры и представляет интерес для любителей истории. Музей истории Алтая – это место, где оживает прошлое, где можно больше узнать о своих корнях и почувствовать связь с историей родного края. Это путешествие во времени, которое оставит незабываемые впечатления.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это...

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: вчера.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
2: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета. И надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напева, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд, и вот в этот раз позвали меня, я открывал спектакль песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
3: есть
2: тоже
3: у нас в эфире,
2: есть,
3: да,
2: в эфире,
3: да,
2: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов, и я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою. А там поговорим.
3: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба, страх пытался тебя

0: нами, им вечная память.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результаты работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру.
0: Радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Артобалевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основателей

0: предрасположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артабалевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артабалевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артабалевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
4: Пусть она будет счастлива.
3: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость».
4: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «бульвар» первоначально означало вовсе не место для прогулок, а городские укрепления? Слово это родом из Нидерландов. Из нидерландского языка «бульвар» в том же значении пришел во французский. Но когда в конце 17-го столетия в Париже, на месте утративших свое оборонительное значение ветхих стен, начали создавать первые аллеи для прогулок, значение слова изменилось. В следующем, в 18 веке, бульвар пришел уже в русский язык, и сначала так говорили только о парижских бульварах. Но вскоре бульвары стали появляться и у нас. Кстати, бульварное кольцо Москвы разбили при императрице Екатерине II как раз на месте старых укреплений Белого города. И явление, и слово прижились быстро. Уже в первой половине 19 века Евгений Онегин едет на бульвар, и это ни у кого не вызывает вопросов.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: радиостанции «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – наживая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

радость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: круглосуточно
1: Радио «Гордость».
2: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как? Новосельцева, разумеется.

0: Или новые сапоги Веры?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да?
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать. Надо брать.
2: Тысяча поводов для гордости.
3: Расшифровка письменности майя. В 1952 году вышла первая публикация советского ученого-этнографа Юрия Кнорозова, посвященная расшифровке письменности майя. Это означало завершение десятилетней работы. Кнорозов заинтересовался древним письмом майя еще во время учебы на кафедре этнографии ИСТФАКа МГУ. Продолжил, работая в Музее этнографии в Ленинграде. В Мексику не выезжал до 90-х годов. Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам, говорил он. По итогам Кнорозов вышел на защиту кандидатской диссертации, но был удостоен сразу степени доктора исторических наук. А его доклад на Международном конгрессе американистов вызвал настоящее потрясение. К тому времени научное сообщество окончательно утвердилось во мнении, что дешифровка письменности майя – неразрешимая проблема.
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Гордость». Яков Лов, Тимофей, группа «Рекорд Оркестр» на волнах радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Мацуев – великий российский пианист-виртуоз. Родился в Иркутске, потомственный музыкант. Закончил Московскую консерваторию и в 29 лет стал солистом Московской филармонии. Сейчас Денис Мацуев – один из величайших в мире пианистов по всем международным рейтингам. Вплоть до 22 года пользовался огромным признанием и за рубежом. Но после начала СВО Мацуева на Западе отменили вместе с Гергиевым. Оба патриоты своей страны. Мацуев – человек многих талантов. В детстве он был капитаном дворовой команды по футболу и даже ломал руку во время матча. Кстати, тому, что мир узнал Дениса Мацуева как пианиста, мы обязаны фонду «Новые имена», который продвигал талантливых музыкантов с конца 80-х. С 2008 года его возглавляет Мацуев, сам много сделавший для продвижения музыкантов. В биографии Дениса Леонидовича очень много интересных историй. Например, однажды у рояля во время концерта сломалась ножка, но маэстро стойко доиграл до конца. В юности артист курил, но бросил, потому что внук Сергея Рахманинова отдал Мацуеву произведение композитора, которые при его жизни никогда не исполнялись. Взамен потребовал бросить курить. Обещание пианист исполнил. Кстати, за все время Мацуев выступил с 27 оркестрами по всему миру, а еще сыграл все 3 фортепианных концерта Петра Чайковского в честь юбилея композитора. До него так не делал никто.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Достоинство – это не просто слово или статус. Это нравственный выбор. Это когда ты уважаешь себя не за достижение, а просто потому, что ты человек. Это когда ты относишься с уважением к другим, независимо от их должности или достатка, когда держишь слово и не идешь на компромиссы с совестью. Достоинство не дается просто так. Его нужно воспитывать и беречь, работать над собой, а если оступился, находить силы исправиться. Достоинство лежит в основе гражданской ответственности. Оно помогает противостоять цинизму и поддерживать высокие нравственные стандарты. Укрепляет здоровые отношения между людьми, играет роль в воспитании молодежи, ведь чувство собственного достоинства связано с гордостью за свою страну. Итак, достоинство – это не про высокомерие, а про внутреннюю опору. Это ежедневная работа над собой. Быть честным, стойким, милосердным. И именно оно помогает нам оставаться людьми и строить сильное и здоровое общество.
0: Реклама. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: «Радио Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Башня «Федерация Восток» – это символ современной Москвы и один из самых впечатляющих небоскребов в мире. Возвышаясь на 374 метра, она долгое время была самым высоким зданием в Европе, поражая своими масштабами и футуристическим дизайном. Этот многофункциональный комплекс включает в себя офисы, апартаменты, рестораны и смотровые площадки. С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на Москву и ее окрестности. Помимо своей высоты, башня славится своей архитектурой и инженерными решениями. Ее фасад выполнен из прочного стекла, которое отражает солнечный свет и создает эффект мерцания. Знаете ли вы, что на 89-м этаже башни находится смотровая площадка «Панорама 360», с которой можно не только полюбоваться видами Москвы, но и попробовать мороженое и шоколад собственного производства? Башня «Федерация Восток» — это не просто небоскреб, а символ амбиций, инноваций и стремления к новым высотам. Это визитная карточка современной Москвы и место, которое стоит посетить каждому, кто хочет увидеть город с необычного ракурса.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На разных интернет-ресурсах время от времени проводят тесты на грамотность, в том числе на правильную постановку ударения. Результаты одного из тестов показали, что 45% респондентов ставят неправильное ударение в слове «умерший». Произносят его с ударением на первый слог «умерший». Увы, хоть этот вариант часто используется в разговорной речи, но нормам русского литературного языка не соответствует. Нормативное произношение «умерший», «умершая», «умершие» с ударением на второй слог. Запомнить правильный вариант помогут стихи. Александр Пушкин. «Пир во время чумы». «Я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей. Уст умерших не касайся, следуй издали за ней». А вот стишок попроще. Его написали специально, чтобы запомнить правильное ударение. «Он был какой-то потускневший, как лебедь в опере умерший». На самом деле лебедь умирает в балете, но в данном случае это не принципиально.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышал благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Реклама.
1: Терек включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А утром в «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Кабардино-Балкарии нашли способ сделать пластик безопаснее. Они создали новую смесь для стройматериалов, защищающую от возгорания трубы, сайдинг и провода. В состав входят три вещества – меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При горении состав образует защитный слой. В воздух выбрасывается только безопасный азот и аммиак. Главное – новая добавка снижает стоимость материалов. Разработка сделает дешевле электрические провода для общественных мест.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Ополев – экстраординарный российский спортсмен, обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ на Олимпиаде 2008 в Пекине, 11-кратный чемпион мира и 14-кратный победитель европейских первенств. Он плыл и греб к своей мечте всю жизнь, а в спорт попал благодаря маме. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов и привела туда сына подальше от улицы. В 98 году Максим впервые попал в национальную сборную и сразу выиграл чемпионат мира. А в 99-м Ополев выиграл вообще все дистанции на чемпионате Европы и мира. В том же году его признали лучшим спортсменом России. Затем были относительно неудачные две Олимпиады – серебро в Сиднее 2000 и бронза в Афинах 2004. Мешали погодные условия, задержки старта, психологическое давление. К играм 2008 года в Пекине Ополев готовился в начале дома в Волгограде, а затем вместе с олимпийской сборной переехал в Барнаул. И вот мечта сбылась, наконец-то удалось завоевать долгожданное олимпийское золото. Не делая резкого старта, Максим устроил мощный спурт на второй половине дистанции и финишировал в отрыве более чем на полкорпуса от серебряного медалиста испанца Давида Каля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Трансфер или трансфер? Как в итоге правильно? И почему в этом споре несправедливо забыто о трансферте? Ведь именно его большой орфоэпический словарь предлагает как единственно возможную в русском языке форму. Словарь трудностей русского языка допускает обе нормы – трансфер и трансферт, но обязательно с ударением на последний слог. Давайте на этих вариантах остановимся. И теперь говорим только правильно. Интересно, что и трансфер, и трансферт в современном русском языке имеют целых три значения. Во-первых, так говорят о перевозке туристов до места назначения, когда их сопровождает представитель турфирмы, или о перелете с пересадками. Второе значение – термин «профессиональный», обозначающий смену места работы, как правило, при переходе между конкурирующими компаниями. Чаще всего в трансфертном или трансферном прыжке прибывают популярные спортсмены, меняя один клуб на другой. А еще это понятие активно используется в психоанализе. Так говорят, когда взрослый бессознательно переносит чувства, которые он испытывал к определенному важному человеку в детстве, на кого-то другого. Согласны, случаи бывают разные. Но помним, что любой трансфер или трансферт, в зависимости от контекста, легко заменяется такими родными сердцу проездом, переходом, переводом или переносом.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Улица Джона Леннона в Санкт-Петербурге – небольшая городская улица, названная в честь легендарного музыканта и ставшая живым памятником эпохи свободы и рок-культуры. Это не просто табличка на доме. Место привлекает поклонников Битлз, художников и музыкантов. Здесь можно увидеть граффити с портретами Леннона, стихийные мини-концерты и живые композиции уличных исполнителей. На даты, связанные с музыкантом, люди приносят цветы, гитары и записки. Так улица превращается в импровизированный мемориал. Интересный факт. В постсоветские годы такие символические названия стали способом выразить культурную открытость города. Улица Джона Леннона – один из примеров, как Петербург сочетает историческую архитектуру с духом глобальной поп-культуры.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Пока живы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Пока живы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на «Радио Гордость» и обязательно звоним родителям.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: пусть живут долго наши родители.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: глазах.
1: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Кинокомпания «Апрель». Радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен. Больше новых песен. Больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк. Смелые эксперименты. И полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость». Слушаем своих.
4: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на «Радио Гордость». Здесь все свои.
5: Да чего ж на душе хорошо мне, ведь сеном да медом слугов

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российские ученые из центра имени Мишалкина в Новосибирске создали протез митрального клапана, который подходит для имплантации через катетер. Каркас клапана изготовлен из сплава никеля и титана, а вводить его будут через верхушку сердца или левое предсердие. Малоинвазивная методика позволяет избежать операций на открытом сердце, травматичных и опасных осложнениями. Митральный клапан отвечает за правильный кровоток внутри сердца. Проблемы с ним сопровождают многие заболевания. Тут и ревматизм, и атеросклероз, и стеноз сердца, и травмы. До половины людей с этой проблемой рискуют умереть в течение 5 лет после постановки диагноза. Протезы митрального клапана существуют давно, но до сих пор их можно было имплантировать, только остановив сердце и подключив аппарат искусственного кровообращения. Риску попросту не пережить операцию подвержена половина потенциальных пациентов, прежде всего пожилых людей. Разработка новосибирских ученых подарит шанс на полноценную жизнь миллионам.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Леонидович Капица – выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии, чьи научные достижения внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Во время войны Капица совершил прорыв, изобретя турбинную установку для получения промышленного жидкого кислорода. Жидкий кислород был жизненно необходим в госпиталях для проведения операций, лечения пневмонии и других заболеваний. Изобретение Капицы спасло жизни сотен тысяч раненых солдат и мирных жителей. Но знаете ли вы, что Капица разрабатывал турбинную установку практически в одиночку, в условиях нехватки ресурсов и постоянных бомбардировок? Он работал, не покладая рук, понимая, что от его изобретения зависят жизни людей. Сам Капица не считал свою работу подвигом. Он говорил, что просто выполнял свой долг перед Родиной. После войны ученый продолжил свои исследования и совершил множество открытий в области физики низких температур. Петр Капица не только гениальный ученый, но и человек с сильным чувством долга и ответственности. Пример для подражания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Станция метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге – впечатляющее инженерное сооружение, которое по праву носит звание самой глубокой станции метро в России и одной из самых глубоких в мире. Ее глубина залегания составляет около 86 метров. Открытая в 2011 году станция «Адмиралтейская» стала важным транспортным узлом и украшением города на Неве. Ее оформление посвящено морской тематике и истории российского флота. Чтобы добраться до платформы, нужно преодолеть несколько эскалаторов, которые спускают пассажиров вглубь земли, открывая необычные виды. Интересный факт. При строительстве станции «Адмиралтейская» использовались сложные технологии, чтобы не повредить историческую застройку в центре Санкт-Петербурга. Станция «Адмиралтейская» — это не просто станция метро, это произведение искусства, которое восхищает своей красотой и техническим совершенством. Это подземный дворец, посвященный морской славе России.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у песни, клипа, модной коллекции и капли? Объединяет их, как это не смешно звучит, глагол «дропнуть» в значении «выпустить», «опубликовать», «выложить в интернет». Некоторое время назад так говорили музыканты. Буквально «дропнул новый клип». Потом стиль подхватила молодежь, которая стала дропать фоточки, видосы, посты в блоге. Сегодня «дроп» чаще звучит применительно к новым коллекциям одежды. Еще одно значение глагола «дропнуть» — «бросить», «выбросить», «уронить». В игровом сленге «дроп» — это предметы или ресурсы, выпадающие из побежденных врагов. Фраза на молодежном жаргоне «я дропнул этот курс» значит «отказался от дальнейшего обучения». Но при чем здесь капля? А вот при чем. В английском глагол «drop» означает в том числе и «капать». Слово это древнегерманского происхождения. Его родственники существуют во многих современных языках.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: зиму на суточном.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СТ.
3: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерево-клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. «Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь», — гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе». Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: В 1909 году в Херсоне. Ранняя жизнь была его непростой. Детство пришлось на революцию и гражданскую войну. В 20-е годы Верещагину пришлось бросить учебу в вузе и пойти работать. Однако его бывшие учителя написали в министерство и будущего ученого пустили в аспирантуру без диплома. В конце 30-х Верещагин начал проводить эксперименты в области высокого давления. В годы войны он не эвакуировался, а жил в Москве и помогал фронту, участвуя в создании бесшумовой винтовки, в совершенствовании артиллерийских орудий. В военные годы ему удалось собрать в лаборатории реакторы. После войны он организовал в Троицке современный институт физики высоких давлений, где в 60-х он первым синтезировал искусственный алмаз. За всю жизнь Верещагин стал соавтором 200 научных патентов, получил Ленинскую и Сталинскую премии, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
1: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценности России.рф. Присоединяйтесь.

0: Учитесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да. Что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
4: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
3: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверное, у каждого есть что-то, о чем не очень хочется рассказывать вслух. Сентиментальный сериал, который стыдно любить. Песни, которые включаешь только наедине, или привычка пересматривать старые шоу. Все это называют «guilty pleasure». Слово пришло из английского, в котором буквально означает «виноватое удовольствие». То есть то, что нравится, но при этом вызывает легкое чувство неловкости. Потому что другие могут назвать это безвкусным, несовременным, немодным, если узнают. Интересно, что в русском языке нет точного короткого аналога. Можно сказать «стыдное удовольствие» или «тайное увлечение», но звучит это гораздо тяжелее, почти предосудительно. А «guilty pleasure» легко, почти с самоиронией. Никто не обязан быть полным совершенством во всех отношениях. У каждого есть свои маленькие слабости, и это нормально.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что у Грюмова в городском округе Домодедово тесно связано с именем Антона Чехова? Именно это место описано под именем села Уклеево в чеховской повести «Во враге». Писатель общался с братьями Толоконниковыми, которым принадлежала текстильная фабрика в Угрюмове. Во время эпидемии холеры Чехов убедил их построить барак, где принимал больных. Он работал врачом. После того, как эпидемия завершилась, здание превратили в земскую школу. А еще Чехов помог угрюмовским крестьянам не допустить строительства еще одной фабрики на реке, откуда они брали воду.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сочи – это не только море, солнце и горные лыжи. Массу впечатлений можно получить, просто погуляв по Новоогинской. Это главная пешеходная улица города, где можно увидеть забавные образцы городской скульптуры. Например, огромное ухо, украшенное мозаикой, возле которого люди загадывают желания. Еще очень красив морской вокзал в стиле сталинского ампира с величественным стальным шпилем. Кстати, строили это роскошное здание при участии водолазов, которыми руководила первая в нашей стране женщина этой профессии Нина Соколова. А еще в Сочи можно увидеть знаменитую дачу Сталина в санатории «Зеленая роща». Тенистый парк, бильярдная, шахматный столик – все вещи в доме помнят генсека и его окружение. Едем в Сочи и слушаем песню Леонида Агутина, посвященную этому городу.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Радио «Гордость». Включай свое. Цель родное.
3: Всем привет. Меня зовут Елизавета Долженкова. Слушайте мою песню «Красная краса» на радио «Гордость». Здесь все свои. А я так...

0: 1000 поводов для гордости. Отечественные ракетные двигатели. Космический успех. Ракетные двигатели РД-107 и РД-108 конструкции советского ученого и инженера Валентина Глушко вывели в космос первый искусственный спутник Земли и космический корабль с человеком на борту. Уже более 60 лет эти двигатели и их модификации составляют основу российской и мировой космонавтики. С их помощью выходили на орбиту спутники Земли, Луны и Солнца, автоматические межпланетные станции, пилотируемые и грузовые корабли и иные космические аппараты нашей страны и других держав. Статистическая надежность двигателей превышает 99%. В 2022 году из 19 пусков российских ракет 17 были оснащены двигательными установками типа РД-107 и РД-108. Их разработка и производство сосредоточены в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, входящем в госкорпорацию «Роскосмос».
1: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: ИИшка. Это слово появилось совсем недавно, но уже активно звучит в разговорах, особенно в интернете. Спроси у ИИшки. Это ИИшка написала. Картинку сгенерировала ИИшка. Речь, конечно, об искусственном интеллекте. ИИшка – это разговорное уменьшительно-ласкательное образование от аббревиатуры ИИ. Добавили привычный суффикс, и получилось почти домашнее слово. Строгое, почти научное выражение «искусственный интеллект» превратилось во что-то более простое и дружелюбное. ИИшка – это уже как будто собеседник или помощник. С ним можно поболтать, попросить помочь, проверить текст. Слово живет в молодежном сленге и то и дело используется в повседневной речи. По сути, это та же нейросеть, только в неофициальной разговорной форме. Хороший пример, как сложные технологические термины постепенно становятся частью обычной жизни и даже получают свои ласковые названия. Реклама.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов и 65 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16, ЛАГ-3, Як-1 и Ла-7. Принимал участие в освобождении Донбасса.
1: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Анеледа. Певица.
1: В жизни мне не раз приходилось видеть ситуации, когда с людьми поступали несправедливо. Особенно часто это происходит в интернете, где человека могут осудить, даже не разобравшись с ситуацией. Я всегда стараюсь не оставаться в стороне, если вижу, что кого-то незаслуженно обижают или обвиняют. Мне хочется поддержать этого человека и попытаться разобраться в происходящем. Мне кажется, что справедливость начинается с умения услышать обе стороны и не делать поспешных выводов. Иногда человеку достаточно

0: достаточно одного доброго слова или поддержки, чтобы почувствовать, что он не один. Поэтому я считаю, что важно не молчать, когда видишь несправедливость. Даже маленький поступок может помочь восстановить справедливость и поддержать человека в трудную минуту.
1: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Хочу. Терек включает «Хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсика.
5: Но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Радиостанция «Гордость». Позывные великой

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей-дом Машарова – уютный дом-музей в историческом центре Тюмени. Экспозиция его создает быт городской семьи конца 19-го, начала 20 века. Мебель, посуда, одежда, фотографии и личные документы. Посетитель получает представление о повседневной жизни, ремеслах и культурной активности местной интеллигенции того времени. Интересный факт. Само здание является памятником городского зодчества и часто фигурирует в путеводителях по старому городу. В музее регулярно проходят лекции, мастер-классы по традиционным ремеслам и тематические вечера, а образовательные программы ориентированы на школьников и любителей краеведения. Дом Машарова дает атмосферное и личное представление о прошлом Тюмени, сочетая музейную сохранность с живыми мероприятиями. Работает круглый год. Часы посещения лучше уточнять на официальном сайте или по телефону.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: С вами Николай Расторгуев. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торома связывается с именем легендарного вождя мордовских народов великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торому своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торомы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина «Телине», язык исполнения «Эрзианский».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

У эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Маргарита Одясова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Возвращаются домой корабли.

возвращаются домой корабли, их на пристани давно уже ждут, и в объятиях нашей русской земли

0: Кирилл столкнулся на занятиях со слабовидящими детьми, у него появилась идея создать приспособление, которое помогло бы им ориентироваться в пространстве. За год работы юноша создал оригинальный и полезный прибор «Умный ориентир для слабовидящих». Гаджет голосом и вибрацией предупреждает незрячих пешеходов о препятствиях. Сейчас Кирилл – студент Воронежского государственного технического университета, осваивает космическое двигателестроение, при этом не оставляет ни волонтерства, ни изобретательства. Ведет кружки в Центре технического творчества, а недавно со своими друзьями и однокурсниками удостоился молодежной премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Студенты создали пульт управления беспилотником практически полностью из отечественных деталей и материалов. Но главное, они разработали собственный протокол управления, который не знают зарубежные системы глушения и, соответственно, не смогут заглушить.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.

0: Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордых».

сотни десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Байер от английского buy – покупать. Дословно переводится как «покупатель», но не простой, а профессиональный. Специалист по закупкам товаров для розничной торговли. Слово «байер» прописалось в России более четверти века назад. Пионером стала модная индустрия. Тогда началось активное развитие бутиков, сетей и салонов. Первые байеры прибыли из-за рубежа, быстро наполнив торговые залы коллекциями из Парижа и Милана. Вскоре подросли отечественные специалисты, и статус профессии взлетел до небес. Моя сестра байер, модница 90-х, услышав такое, могли от переизбытка эмоций в обморок хлопнуться. Удивление и восторг с долей зависти – это сильный коктейль. Профессию окружал магический флер избранности. Байеров приравнивали к полубогам. Отрасль активно раздувала и поддерживала этот миф. Не дай бог назвать байера закупщиком. Это сразу понижало градус элитарности. Закупщик, мол, колбасу закупает для супермаркета, а модную коллекцию привезет байер и только он. Сегодня любой агрегатор вакансий покажет, байеров ждут в самых разных сегментах розницы. Байер может закупать бытовую технику, электронику, лекарства, ткани, мебель и практически все остальное, включая продукты и стройматериалы. В большинстве вакансий после слова «байер» в скобках написано «русское закупщик». Впрочем, представители модной индустрии пока что стараются держать лицо, и назвать байера закупщиком могут разве что в частной беседе.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Белгородский зоопарк – уютный городской комплекс, где в тематических вольерах содержатся млекопитающие, птицы и рептилии, а прогулочная зона совмещена с просветительской деятельностью. Здесь проводят экскурсии и образовательные программы для школьников, включая мастер-классы по уходу за животными. Сотрудники зоопарка обеспечивают ветеринарный уход и сбалансированное питание животных, а также реализуют проекты по сохранению видов в сотрудничестве с природоохранными организациями и местными образовательными учреждениями. В течение года зоопарк проводит сезонные выставки и тематические мероприятия, посвященные экологии, защите животных и популяризации ответственного отношения к природе, и часто анонсирует специальные программы в социальных сетях. Это место, где отдых гармонично сочетается с экологическим воспитанием и где горожане находят возможности для полезного досуга и участия в общественно значимых инициативах.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планам застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали жестокий романс с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
2: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговоров первый раз. Лишь одно в тот

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможностей расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор. Например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Эмильевич Кио в 70-е годы 20 века стал одним из самых известных фокусников в стране. Главный волшебник СССР родился в творческой семье. Мама Евгения Смирнова – артистка циркового балета, а отец Эмиль Кио – основатель цирковой династии. Свой творческий путь Игорь начал еще в детстве. В 5-летнем возрасте он вышел на арену цирка по наставлению отца, разглядевшим в мальчике огромный

0: придумывал свои уникальные трюки, такие как рояль в воздухе, превращение ассистентки во льва, появление медвежонка, аквариум и даже распиливание женщины. Игорь Кио сумел повторить трюк Дэвида Копперфильда. Российского фокусника заперли в сундуке, обвитом цепями, после чего бросили с воздуха в водоем. Спустя несколько минут иллюзионист появился перед публикой в машине.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Мари Мар.
1: Служение Отечеству – это деятельность гражданина, направленная на благо Родины, ее защиты, развития и процветания. В нашей стране с давних времен служение Отечеству считается священным долгом, миссией каждого человека. Ответственность за судьбу Отечества – это осознанное принятие на себя обязанностей, связанных с поддержкой, развитием и процветанием своей страны, а также защитой ее интересов как в пределах государства, так и на международной арене. Это честность и надежность в реализации государственных приоритетов. Это забота о будущих поколениях.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
4: Хочу я больше, только моих хочу. Меньше плачу, за то, что хочу.
3: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
5: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4-6+.
6: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Единственная в России четырехуровневая набережная «Гордость и сердце Тюмени». 4 километра гранита и зелени высотой до 24 метров включены в туристический маршрут ЮНЕСКО. Архитектурный символ и берегоукрепительное сооружение в одном. Каждую весну первые уровни уходят под воду. На набережной есть 3 зоны – историческая, студенческая и губернская. Каждая со своими фонарями и памятниками. На нижнем ярусе – гранитный откос с волнистыми узорами. На втором – барельефы, рассказывающие об истории города. В центре бьет каскадный фонтан, а между террасами – газоны, цветники и скамейки. Летом звучит музыка и крутятся видеоролики. Зимой сияет иллюминация и шумят горки. Мост влюбленных, речные экскурсии, популярные фестивали «Битва на Туре» и уличная классика – все это Тюмень, которая живет на 4 уровнях.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» – это мы.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Вереи» интересны самым широкой аудитории. Основу репертуара «Вереи» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как «По мосту» одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова – авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верея». Как по мосту. Язык исполнения русский.

Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное. Привет, с вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на Радио «Гордость».

0: сейчас.
1: Реклама. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии «СО», названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с «Радио Гордость».
0: «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих: Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан, Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан, Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. «Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь», — гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе». Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить: еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Катится.

0: непреклонная под ветрами.
1: Эх, Россиюшка, ты моя.
0: Сквозь гранит дней и столетий памяти путь твой бессмертен.

0: преподая, о всех нас молясь, берегла сердцем щедрая и родная. Эх, Россиюшка, ты моя.
1: Сердцем щедрая и родная. Эх, Россиюшка, ты моя.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Пора любви, пора стихов не одновременно приходят. Эти строчки поэт Нестор Кукольник написал в 1837 году. Обратите внимание, в слове «одновременно» ударение падает на третий слог. А вот через 140 лет пишет Владимир Высоцкий. «Ах, как тебе родиться подфартило почти одновременно со страной». Заметили? Одновременно. Ударение переместилось. Так одновременно или одновременно? Как правильно? Многие, чтобы не задумываться над этим вопросом, пытаются вообще избегать этого слова в устной речи. Заменять его, к примеру, сочетанием «в то же время», «в это же время», чтобы уж точно не ошибиться. Еще некоторое время назад нормативным считался только вариант «одновременно». Например, толковый словарь живого великорусского языка, составленный Владимиром Далем в начале XIX века, предписывает именно так. Но уже несколько десятилетий словари фиксируют как нормативные оба варианта. Консервативный «одновременно» — это старшая норма, и современный «одновременно» — это младшая норма. Отметим, ведущие теле- и радиоэфиров в подобных случаях пользуются старшей нормой. Тем, кто сдает ЕГЭ, тоже рекомендуется говорить «одновременно», просто для уверенности. Ни один из вариантов ошибкой считаться не будет.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ленточный бор – это узкая полоса соснового леса, растущая на песчаной гряде в черте и окрестностях Барнаула. Он сформировался на древних отложениях и выполняет важную роль зеленого коридора, защищая почвы от ветровой эрозии и удерживая пески. Для горожан бор – удобное место для прогулок, лыжных и велосипедных маршрутов. Тропы протягиваются на километры, а сама лента порой имеет всего несколько десятков метров в ширину. Интересный факт. В таких борах встречаются вековые сосны, а под пологом летом обычно много грибов и ягод. Поэтому место популярно у любителей тихой охоты. Кроме рекреации, лес важен для птиц и мелких млекопитающих. Здесь можно услышать дятлов и синиц. Доехать до бора легко на общественном транспорте или на машине. Это отличное место для однодневного выезда и знакомства с природой края.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире доцент кафедры риторики и культуры речи МПГУ, кандидат педагогических наук Ольга Сальникова.
1: Ольга Александровна, хочется, если не мастер-класс, то какие-то конкретные примеры от вас получить, как противостоять речевой агрессии, как добиться нейтрализации ее. Какие-то техники же наверняка вы можете озвучить нам.
2: Да, я с удовольствием расскажу о нескольких техниках, но все-таки, наверное, должна сначала всех предупредить. Вряд ли мой ответ понравится. Вообще в основе такой успешной коммуникации и успешного противостояния в первую очередь лежит эмоциональная устойчивость, эмоциональная стабильность. Задача любого агрессора – вывести вас из равновесия. Как только он вас вывел из равновесия, он вас победил, он вас переиграл. Поэтому умение сохранять спокойствие – это самое главное. Мы же реагируем далеко не на все. Но я часто рассказываю студентам, если ты идешь по улице, и кто-то сзади тебе кричит: «Эй, ты толстая корова». Если ты себя не ощущаешь толстой коровой, тебе даже в голову не придет, что это тебе. Поэтому первая и самая главная техника – это игнорирование. И я обычно такую формулу предлагаю. Надо игнорировать все, что можно игнорировать. То есть все то, что не переходит какие-то недопустимые для тебя лично границы. Либо не оскорбляет людей, за которых ты отвечаешь, например, твоих коллег или тех, кто младше тебя. Тогда уже приходится применять другие техники. А так, самое главное, все, что можно не замечать, все, что вы считаете, относится не к тебе. Ну, человек, видите, да, эмоционально возбужден, не контролирует себя. Но это, в конце концов, его же проблемы, не ваши, не надо их делать своими. Это первое. Второе, другая, есть вообще две, на мой взгляд, стратегии. Вот одна стратегия избегания, игнорирования, а вторая стратегия возглавить. Что значит возглавить? Надо присоединиться, то есть признать, сказать: да, я понимаю, вы очень расстроены, да, я понимаю ваше состояние, я согласна, что мы сорвали сроки поставки, давайте теперь решать по существу. И тогда вот такое присоединение и потом перевод в более конструктивное русло тоже очень помогает. Есть еще другие, но более какие-то хитрые, наверное, техники. Иногда мои коллеги советуют использовать юмор, но вы знаете, я к юмору отношусь очень аккуратно, потому что юмор очень часто людей еще больше злит. Они говорят: ах, ты еще смеешься, тебе весело, да, ты видишь, я ругаюсь, а ты еще смеешься. Поэтому здесь очень ситуативно. А вот, например, прием такой контролируемой глупости очень помогает. Да? Скажите, что вы не понимаете, что вам говорят. Скажите: простите, я так расстроился, так разнервничался, вообще не понимаю, что вам сейчас сказали, скажите еще раз. Человек редко второй раз может повторить так же эмоционально. Тем более он видит в ваших глазах такое признание собственной неполноценности. Он считает, что он достиг своих целей, поставил вас на место, обидел, унизил, и теперь можно свысока еще раз вам растолковать, как ребенку. Но в конце концов, если мы хотим именно прервать вот этот поток негативный, то мы цели достигли, а значит, мы все-таки выиграли. Поэтому вот где-то между игнорированием и тем, чтобы присоединиться и перевернуть. Да? Можно использовать и другие более частные приемы, там иногда перевернутую лупу, например, человек преувеличивает, а вы преуменьшаете. Но это уже зависит очень от того, что подходит лично вам по стилю, потому что люди очень разные. Во-вторых, очень важна тренировка. Люди думают, что есть какой-то прием, ты сейчас этот прием освоишь, и это универсальный ключ. Нет, коммуникация – это как раз возможность выбирать из огромного количества вариантов. И когда у тебя большой опыт взаимодействия с разными людьми, то ты, простите, как домушник, очень быстро понимаешь, какой ключ к этому замку подходит. Но у тебя должно быть много ключей. И, как сейчас модно говорить, насмотренность, что это за замок и что сюда подходит. Поэтому нужна коммуникативная практика, нужна осознанность, нужна способность к рефлексии. Почему не получилось в прошлый раз? Это не человек был неподдающийся, это ты не нашел ключ. Значит, либо у тебя нет такого ключа, либо ты не умеешь их подбирать.
1: Ольга Александровна, есть еще такая тема, очень актуальная, я считаю, особенно в деловой коммуникации, в корпоративной среде. Это такая искусственная вежливость, что ли? Как сейчас модно говорить, токсичная вежливость. Когда, особенно в деловой переписке, ну, такой поток нарочитой вежливости, вот такой канцелярской на тебя сваливается. И вроде бы ты видишь грамотную речь, видишь, что на словах отношение к тебе вежливое, но чувствуешь, что это маска. Вот как отличить настоящую вежливость или этику от вот этой маски?
2: Но смотрите, раз вы, читая вежливое, грамотное письмо, чувствуете, что это не то, значит, вы уже эту маску обнаружили и фактически с человека сорвали. На самом деле, среди манипулятивных приемов как раз есть такой, который называют ледяная вежливость. Да, максимально сохранять спокойствие, использовать этикетные обороты, такие немножко даже архаичные, да, там, да. Не могли бы вы, будьте любезны. Ты прям понимаешь, что за этим «будьте любезны» явно стоит какая-то нехорошая просьба и оскорбление. Действовать надо так же. Во-первых, всегда надо подумать, а почему тебя это задевает? То есть почему тебя это так трогает? Это же твои чувства. Значит, тот, кто тебе так пишет, знает к тебе как раз подход, подобрал ключик и понимает, чем тебя задеть. Но не давайте ему возможности задевать. Еще раз, раз вы понимаете, что это делается специально, значит, это уже разгаданный фокус. Значит, вы уже догадались об истинных намерениях. Хуже, когда вы об этом даже не подозреваете. Вот тогда вы в надежных руках манипулятора. Вы ему доверяете, вы думаете, что все это искренне. Вот это опасно. А если чувствуете, значит, предупрежден, вооружен.
1: А как реагировать?
2: Спокойно. Спокойно, также вежливо. Вообще, мы с вами в прошлый раз говорили о такой коммуникативной гибкости. Мне кажется, умение подстраиваться под собеседника очень важно. Вы видите с вами вежливо, спокойно, уважительно. И вы пишите в такой же точно тональности. Другой более просто, там более конкретно. И вы разговариваете, пишите так же. Мне кажется, вот в такой синхронизации и есть как раз залог успеха. Если вы попытаетесь другого человека каким-то образом поставить на место, вы почти наверняка проиграете. Ну, задайте себе вопрос, зачем вам это?
1: И в финале нашего сегодняшнего эфира поставим песню.
2: Про добро, дорогу и добра.
1: Почему именно ее?
2: Вы знаете, я не знаю почему, не смотрела мультфильм, в котором она прозвучала. И с этой песней познакомилась, когда уже была совсем не ребенком. И вы знаете, в ней вот это сочетание легкой детской мелодии и такого глубокого смысла очень, на самом деле, трудного выбора. Всегда идти дорогою добра. Легче выбрать какой-то темный переулок, какой-то закоулок, свернуть, устраниться, не вмешиваться. И вот это пожелание всем – всегда иди дорогою добра. Мне кажется, это самое главное и в нашей жизни, и в нашем речевом поведении.
1: Пусть так и будет.

0: заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
1: Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогой.

У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра ты прочь гони. Соблазны у свой закон негласный.

добра ты прочь гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление, подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Закенселить. Заимствование. Исходник. Английское cancel. Отменять. Аннулировать. В русском языке употребляется как жаргонизм. Иногда достаточно невинный. В неформальном общении встречу или проект пришлось закенселить, то есть отменить. Иногда означает более серьезные действия – публичное осуждение, бойкот, отказ в обещанной поддержке, игнорирование за слова или поступки, которые считаются неприемлемыми в конкретном обществе. В таких случаях говорят о так называемой культуре отмены. Прежде чем употреблять слово «закенселить» по поводу и без, не вредно кое-что вспомнить. Во-первых, о том, что есть русские аналоги. Многие из них мы перечислили. Во-вторых, что это за общество. И что за фигура, бренд, организация или целая страна, которую оно пытается закенселить? Причина? Объект кэнселинга действительно совершил нечто ужасное, и общество пытается объяснить ему всю глубину его падения? Или это просто способ давления в каких-то иных целях? Ну и, наконец, вы помните, как радовался западный мир, отменяя, не замечая, подвергая остракизму российских и русских деятелей науки и культуры, спорта, политики, бизнеса? Если посмотреть историю вопроса, то заголовки в СМИ и соцсетях менялись от «Мы за кэнселим всю Россию» до «Наши попытки».
2: Реклама.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Путь разведчицы и писательницы Зои Воскресенской начался в 14 лет, когда девочка устроилась в органы уборщицей. Вскоре она отправилась в Ригу с легендой баронессы. Руки, помнившие тяжелый труд, прятала под перчатками. В 41-м Воскресенская была из тех разведчиков, которые предвидели вероломное нападение Германии. Во время Великой Отечественной работала в Стокгольме и вместе с послом Александрой Калантай смогла нейтрализовать немецкую пропаганду и удержать Швецию от вступления в войну на стороне нацистов. Профессия не стала препятствием для семьи. Зоя Воскресенская вышла замуж за своего коллегу, родила сына, а после ухода из разведки стала самым популярным автором детских книг про Ленина. Начала она с истории, которую слышала от финна, делавшего обручальные кольца для будущего вождя пролетариата и его жены. Воскресенская пыталась писать о разведке, но издать отвергали эти книги с формулировкой «Не знаете специфики». Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Ивушка.
2: Когда мы с друзьями обсуждаем какие-то несправедливые ситуации в жизни или в сети, внутри сразу все как будто сжимается. Это не просто обида, это наша национальная струна идентичности, которая очень остро реагирует на любую ложь. Для меня справедливость – это гораздо больше, чем просто юридические правила из учебников. Это та самая правда, о которой говорили еще в первом своде законов на Руси – русской правде. Это про честность и баланс, когда твой успех реально соразмерен твоему труду, а за добрые поступки и ошибки всегда приходит заслуженный ответ. В 20 лет особенно важно чувствовать, что мир вокруг прозрачен, и закон один для всех, независимо от статуса. Самое крутое в нашем характере – это то, что мы не можем просто пройти мимо, когда видим несправедливость по отношению к другим, даже если это совсем незнакомый человек. Это чувство сопричастности делает нас сильнее. Нам всем хочется расти в равных условиях, иметь честные стартовые позиции, и именно к этому мы должны стремиться, чтобы мир стал безопасней и устойчивей. Ведь без правды ничего нет, как говорит старинная формула нашего народа. Для меня справедливость – это не только про систему, но и про мой личный выбор. Быть честной в своем творчестве и всегда стоять на стороне того, что правильно по совести.
1: Истории о главном.
3: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7780.

0: 05-492, выдано Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктория Можаева. Вы же донецкие.
2: Вы же донецкие. Вы же из стали. Видят же ангелы, как вы устали. Как вы молитвами в небо врастали. Видимо, сроки еще не настали. Кончилось знание, смолкли пророки. Видно, еще не исполнились сроки. Розы донецкие, красные с кровью, снова примерили шалочку вдовью. Черные розы из черного дыма снова не около, снова не мимо. Вы же донецкие, вы же прорветесь, вы же от счастья потом нареветесь. И прибежит она с песнею деда, русская девочка, наша победа.
3: Поэт Виктория Можаева живет со своей большой семьей в Ростовской области, совсем недалеко от Донбасса. Стихотворение «Вы же донецкие» Виктория написала летом 2022 года, во время наиболее жестоких обстрелов Донецка.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Республика Башкортостан – субъект федерации, который расположен и в Европе, и в Азии. Регион с высокоразвитой экономикой, самобытной культурой и удивительной природой. Здесь находится Капова пещера с рисунками эпохи палеолита, стерлитамакские шиханы, древние коралловые рифы, самый большой родник России – Красный Ключ и еще множество достопримечательностей. Столица региона – Уфа. Жители в шутку иногда называют ее городом трех шурупов, потому что написание названия на башкирском языке действительно напоминает эти крепежные изделия. Оно часто встречается на сувенирах и футболках. Пожалуй, самый узнаваемый символ Уфы и Башкирии – памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Это самая большая конная статуя Европы. Имя героя уже более 60 лет прославляет и хоккейный клуб «Салават Юлаев». Он становится чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Входит в четверку российских клубов, которые пробивались в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Башкирская кухня разнообразная и самобытная. В большом почете конина, из нее делают знаменитую колбасу козы. Традиционное блюдо бешбармак готовится из отварного мяса и салмы, крупно нарезанной лапши. Из выпечки обязательно попробуйте перемячи, башкирские беляши. На десерт легендарный башкирский мед и крепкий чай. А еще республика славится музыкальными талантами. В 25-м году в хит-парады ворвалась группа «Эйла» с песней на башкирском языке «Хумай». Едем в Башкортостан, слушаем «Хумай» и помним, в Уфе радио «Гордость» вещает на частоте 88,7 FM.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Где в России можно найти самую оригинальную городскую скульптуру? Вот самую-пресамую. Один из претендентов – город Вологда. На Советском проспекте стоит та самая темноглазая. Героиня песни – прорезной палисад. На Пушкинской у памятника великому поэту примостились два воркующих бронзовых голубя, навеки застывших в поцелуе. За церковью покрова на торгу целая композиция. Трогательная будка со спящей на люке лохматой собакой Боси. Ну и, конечно же, буква О, богато украшенная металлическим кружевом, красуется на соборной горке. Рядом с ней так и хочется окать. Сделать это можно на улице Сергея Орлова, где над рекой Вологдой стоит полукруглая, украшенная фигурной чеканкой скамейка с металлической гармоникой.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России построили первый алюминиевый мост. Движение по уникальному мосту открыли в городском округе Бор Нижегородской области. Мост построен через реку Линда на месте старой автомобильной переправы, где ранее осуществлялось реверсивное движение. Длина моста более 70 метров. Балки пролетных строений и мостовые плиты выполнены из алюминиевых сплавов. Все материалы конструкции и комплектующие произведены на российских предприятиях. Проект разработан и реализован по отечественной технологии. Строительство началось в феврале и завершилось в конце декабря 2023 года.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов. Уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских продуктов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой Советского Союза Иван Иванович Лизжов воевал на Великой Отечественной в воздушной разведке с 19 лет. До этого уроженец подмосковной Каширы окончил Тамбовское летное училище ВВС и училище воздушных разведчиков в Башкирии. Его боевой налет – 1260 часов. Это почти два месяца. Участвовал в Параде Победы. 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В числе его наград – 12 боевых орденов, в том числе 3 иностранных и 75 медалей. После войны Иван Иванович продолжил службу Родине, командовал авиаполком, работал в дипломатических миссиях Советского Союза в двух десятках стран. Возглавлял Всероссийский фонд социальной защиты увольняемых в запас военнослужащих. На юбилейном параде Победы 2000 года командовал сводным полком 1-го Украинского фронта. Кашира присвоила ему звание почетного гражданина, а Московский район Марьина Роща – почетного жителя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гофрированный, гофрированное – это слово знают и мужчины, и женщины, и дети. Правда, мужчина, скорее всего, подумает о гофрированных листах или трубах для строительства. Женщина – о гофрированной юбке, ребенок – о гофрированной бумаге для поделок. При этом, скорее всего, они поставят ударение на второй слог – гофрированный. Увы, этот вариант хоть и распространенный, но неправильный. Нормативное ударение «гофрированный» – это причастие образовано от глагола «гофрированный». Исходник слова французский «гофре» означает «прессовать складки». Этот процесс в русском языке называют гофрированием. Также употребляется термин «гофрировка», который обозначает не только процесс, но и результат – сами складки. Как прекрасно смотрятся эти рукава с гофрировкой. Гофрируют самые разные материалы – металл, пластик, картон. Используют для этого гофрировальные станки и оборудование.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый точный и практически вечный термометр. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске создали уникальный нестареющий термометр. Этот прибор измеряет температуру в несколько раз точнее, чем любой из существующих в мире. При этом он может работать при температуре до 800 градусов, в то время как самый совершенный мировой аналог только до 200. Ну и самое главное – Челябинский термометр не нуждается в регулярном техобслуживании и калибровке. Это очень важное преимущество для таких областей, как, например, атомная и космическая отрасли.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Справедливость – еще одно чисто русское понятие, потому что в западной цивилизации нет понимания справедливости, есть понимание законности. А в русском сознании закон и справедливость – это не одно и то же. В идеале, конечно, закон и должен выражать собой справедливость. Но в реальном мире это далеко всегда не так. А что такое справедливость? Это так, как правильно, правда, да? Это закон Божий, а не закон, написанный человеком. Человек всегда склонен к тому, чтобы немножко Божий закон поменять в более удобную, более легкую какую-то форму, где меньше ответственность, где больше позволено. Законы пишут люди, а справедливость – это то, что дано нам Богом. Вот, мне кажется, всегда есть некий конфликт между, ну, скажем, возьмем какую-то гипотетическую ситуацию, когда человек поступил не по закону, но справедливо. Ведь такие ситуации возможны. Это, кстати, частый сюжет и в литературе, в кино. Вот в этом есть, мне кажется, как бы вот та разница, которую, кстати, очень точно чувствует именно русский человек. Вот, что важнее, закон или справедливость?
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения – русский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Фридландские ворота – один из сохранившихся городских воловых ворот бывшего Кёнигсберга. Яркий пример – красно-кирпичные неоготики и часть фортификации XIX века. Построенные как парадный въезд и оборонительное сооружение, они были повреждены во Второй мировой войне и впоследствии реставрированы, став заметным историческим ориентиром города. Название происходит от немецкого «Friendland» и напоминает о прусском прошлом Калининграда. Ворота выделяются зубчатыми фронтонами и декоративными башенками. Вместе с Бранденбургскими и Королевскими воротами образуют архитектурный ансамбль города. Реставрации проводились с учетом исторического облика на основе архивных материалов. Ворота находятся в центральной части города, легко доступны пешеходам и часто используются для экскурсий, выставок и фотосъемок, показывая многослойную историю региона.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Мосты.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Знаменитая орловская рысистая порода лошадей была выведена в России на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии под руководством его владельца, графа Алексея Орлова. По задумке Орлова, новая порода лошадей должна быть крупной, нарядной, гармонично сложенной, удобной под седло, в упряжку и в плуг, а также выносливый, пригодный для боя и для парада. Но главным требованием к этим лошадям была наследственно закрепленная резвая, четкая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устает и мало трясет экипаж. Новую породу удалось вывести путем сложного воспроизводительного скрещивания многих пород лошадей.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».
2: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фрешмен. Наверняка многие слышали это слово от подростков. Тому, кто владеет английским хоть на начальном уровне, так и хочется сделать буквальный перевод «свежий человек». Будет недалеко от истины. Слово действительно пришло из английского языка. Так изначально называли новичка в школе. Обычно речь шла о первоклашке в закрытом пансионе, но точно так же могли обозначить и студента-первокурсника. В начале нынешнего века слово «фрешмен» пришло в хип-хоп и рэп. В 2007 году популярное музыкальное издание открыло рубрику «Класс фрешменов». Здесь публиковали список новичков, которым удалось набрать наибольшую популярность в кратчайшие сроки. С тех пор фрешменами стали называть подающих надежды начинающих певцов потенциальных звезд. В этом значении слово пришло в русский молодежный сленг. Впрочем, сегодня так могут назвать новичка в любой сфере.
0: Радио «Гордость».

0: мой Ленинград.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире доцент кафедры риторики и культуры речи МПГУ, кандидат педагогических наук Ольга Сальникова.
2: Ольга Александровна, вот хочется, если не мастер-класс, то какие-то конкретные примеры от вас получить, как противостоять речевой агрессии, как добиться нейтрализации ее. Какие-то техники же наверняка вы можете озвучить нам.
3: Да, я с удовольствием расскажу о нескольких техниках, но все-таки, наверное, должна сначала всех предупредить. Вряд ли мой ответ понравится. Вообще в основе такой успешной коммуникации и успешного противостояния в первую очередь лежит эмоциональная устойчивость, эмоциональная стабильность. Задача любого агрессора – вывести вас из равновесия. Как только он вас вывел из равновесия, он вас победил, он вас переиграл. Поэтому умение сохранять спокойствие – это самое главное. Мы же реагируем далеко не на все. Но я часто рассказываю студентам, если ты идешь по улице, и кто-то сзади тебе кричит: «Эй, ты толстая корова». Если ты себя не ощущаешь толстой коровой, тебе даже в голову не придет, что это тебе. Поэтому первая и самая главная техника – это игнорирование. И я обычно такую формулу предлагаю. Надо игнорировать все, что можно игнорировать. То есть все то, что не переходит какие-то недопустимые для тебя лично границы. Либо не оскорбляет людей, за которых ты отвечаешь, например, твоих коллег или тех, кто младше тебя. Тогда уже приходится применять другие техники. А так, самое главное, все, что можно не замечать, все, что вы считаете, относится не к тебе. Ну, человек, видите, да, эмоционально возбужден, не контролирует себя. Но это, в конце концов, его же проблемы, не ваши, не надо их делать своими. Это первое. Второе, другая, есть вообще две, на мой взгляд, стратегии. Вот одна стратегия – избегания, игнорирования, а вторая стратегия – возглавить. Что значит возглавить? Надо присоединиться, то есть признать, сказать: да, я понимаю, вы очень расстроены, да, я понимаю ваше состояние, я согласна, что мы сорвали сроки поставки, давайте теперь решать по существу. И тогда вот такое присоединение и потом перевод в более конструктивное русло тоже очень помогает. Есть еще другие, но более какие-то хитрые, наверное, техники. Иногда мои коллеги советуют использовать юмор, но, вы знаете, я к юмору отношусь, ну, очень аккуратно, потому что юмор очень часто людей еще больше злит. Они говорят: ах, ты еще смеешься, тебе весело, да, ты видишь, я ругаюсь, а ты еще смеешься. Поэтому здесь очень ситуативно. А вот, например, прием такой контролируемой глупости очень помогает. Да? Скажите, что вы не понимаете, что вам говорят. Скажите: простите, я так расстроился, так разнервничался, вообще не понимаю, что вы мне сейчас сказали, скажите еще раз. Человек редко второй раз может повторить так же эмоционально. Тем более он видит в ваших глазах такое признание собственной неполноценности. Он считает, что он достиг своих целей, поставил вас на место, обидел, унизил, и теперь можно свысока еще раз вам растолковать, как ребенку. Но в конце концов, если мы хотим именно прервать вот этот поток негативный, то мы цели достигли, а значит, мы все-таки выиграли. Поэтому вот где-то между игнорированием и тем, чтобы присоединиться и перевернуть. Да? Можно использовать и другие более частные приемы, там иногда перевернутую лупу, например, человек преувеличивает, а вы преуменьшаете. Но это уже зависит очень от того, что подходит лично вам по стилю, потому что люди очень разные. Во-вторых, очень важна тренировка. Люди думают, что есть какой-то прием, ты сейчас этот прием освоишь, и это универсальный ключ. Нет, коммуникация – это как раз возможность выбирать из огромного количества вариантов. И когда у тебя большой опыт взаимодействия с разными людьми, то ты, простите, как домушник, очень быстро понимаешь, какой ключ к этому замку подходит. Но у тебя должно быть много ключей. И, как сейчас модно говорить, насмотренность, что это за замок и что сюда подходит. Поэтому нужна коммуникативная практика, нужна осознанность, нужна способность к рефлексии. Почему не получилось в прошлый раз? Это не человек был неподдающийся, это ты не нашел ключ. Значит, либо у тебя нет такого ключа, либо ты не умеешь их подбирать.
2: Ольга Александровна, есть еще такая тема, очень актуальная, я считаю, особенно в деловой коммуникации, в корпоративной среде. Это такая искусственная вежливость, что ли, как сейчас модно говорить, токсичная вежливость, когда, особенно в деловой переписке, ну, такой поток нарочитой вежливости,

0: На самом деле, среди манипулятивных приемов как раз есть такой, который называют ледяная вежливость. Да, максимально сохранять спокойствие, использовать этикетные обороты, такие немножко даже архаичные. Да, там, да. Не могли бы вы, будьте любезны. Ты прям понимаешь, что за этим «будьте любезны» явно стоит какая-то нехорошая просьба и оскорбление. Действовать надо так же. Во-первых, всегда надо подумать, почему тебя это задевает. То есть почему тебя это так трогает? Это же твои чувства. Значит, тот, кто тебе так пишет, знает к тебе как раз подход, подобрал ключик и понимает, чем тебя задеть. Но не давайте ему возможности задевать. Еще раз, раз вы понимаете, что это делается специально, значит, это уже разгаданный фокус. Значит, вы уже догадались об истинных намерениях. Хуже, когда вы об этом даже не подозреваете. Вот тогда вы в надежных руках манипулятора. Вы ему доверяете, вы думаете, что все это искренне. Вот это опасно. А если чувствуете, значит, предупрежден, вооружен.
1: А как реагировать?
0: Спокойно. Спокойно, также вежливо. Вообще мы с вами в прошлый раз говорили о такой коммуникативной гибкости. Мне кажется, умение подстраиваться под собеседника очень важно. Видите, с вами вежливо, спокойно, уважительно. И вы пишите в такой же точно тональности. Другой более просто, там более конкретно. И вы разговариваете, пишите так же. Мне кажется, вот в такой синхронизации и есть как раз залог успеха. Если вы попытаетесь другого человека каким-то образом поставить на место, вы почти наверняка проиграете. Ну, задайте себе вопрос, зачем вам это?
1: И в финале нашего сегодняшнего эфира поставим песню.
0: Про добро, дорогу и добра.
1: Почему именно ее?
0: Вы знаете, я не знаю почему, не смотрела мультфильм, в котором она прозвучала. И с этой песней познакомилась, когда уже была совсем не ребенком. И вы знаете, в ней вот это сочетание легкой детской мелодии и такого глубокого смысла очень, на самом деле, трудного выбора. Всегда идти дорогою добра. Легче выбрать какой-то темный переулок, какой-то закоулок, свернуть, устраниться, не вмешиваться. И вот это пожелание всем «всегда иди дорогою добра», мне кажется, это самое главное и в нашей жизни, и в нашем речевом поведении.
1: Пусть так и будет.

у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.

0: брат, и прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 490.

0: 92, выдано Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
2: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первое устройство уже поставлено заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в 1.5 раза, а вибрации — почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 35. Новый лифт на 80% состоит из российских комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

История одной песни «Белый шиповник». «Белый шиповник» – одна из самых красивых и романтичных композиций в рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». В центре сюжета – любовный треугольник, трагическая история о любви, измене и смерти. История создания «Юноны и Авось» – цепь счастливых совпадений. Однажды Андрею Вознесенскому попала в руки поэма Бретта Гарта «Концепсион де Аргуэлла» о любви путешественника графа Николая Рязанова и дочери губернатора Сан-Франциско Кончиты. В итоге он написал поэму «Авось», которую напечатали в 1970 году в журнале «Дружба народов». Автор показал ее композитору Рыбникову, и так родилась идея создать рок-оперу. Шансов попасть на сцену у спектакля было немного. И тогда Рыбников решился на отчаянный шаг. Он представил произведение в церкви Покрова в Филях на творческой встрече с реставраторами. Потом спектакль показали комиссии. Его приняли с первого раза. Рыбников до сих пор считает это чудом. Мол, сработал патриотизм. Они почувствовали свое. И молитвы были свои, и романсы были свои. Это покорило сердца чиновников того времени, говорил он. Премьера спектакля состоялась в Ленкоме в 1981 году. Успех был феноменальным. Кстати, «Белый шиповник» всегда считался цветком любовной поэзии трубадуров. Сегодня романс исполняют многие современные артисты. Предлагаем послушать его в исполнении Полины Гагариной.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом на Котельнической набережной. Одна из самых узнаваемых сталинских высоток, возведенная в конце 1940-х, начале 1950-х, как часть амбициозного городского ансамбля. Он стоит у места слияния Яузы и Москвы-реки и сразу стал символом послевоенной реконструкции столицы. Массивный центральный корпус со шпилем, декоративные детали, скульптуры и портики создают картинку торжественной монументальности. В здании жилые квартиры, служебные помещения и коммерческие этажи. Здесь жили актеры, ученые и творческая интеллигенция. А окна многих квартир выходят на панораму кремлевских куполов. Дом часто появляется в кино и на открытках как образ послевоенного урбанистического оптимизма. Сегодня он одновременно архитектурный памятник и комфортный городской адрес на одной из самых живописных набережных Москвы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может наоборот улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии СО, названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с «Радио Гордость». История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас, как песню о «Радио Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: В Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни, а до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Ополев – экстраординарный российский спортсмен, обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ на Олимпиаде 2008 в Пекине, 11-кратный чемпион мира и 14-кратный победитель европейских первенств. Он плыл и греб к своей мечте всю жизнь, а в спорт попал благодаря маме. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов и привела туда сына подальше от улицы. В 98 году Максим впервые попал в национальную сборную и сразу выиграл чемпионат мира. А в 99-м Ополев выиграл вообще все дистанции на чемпионате Европы и мира. В том же году его признали лучшим спортсменом России. Затем были относительно неудачные две Олимпиады – серебро в Сиднее 2000 и бронза в Афинах 2004. Мешали погодные условия, задержки старта, психологическое давление. К играм 2008 года в Пекине Ополев готовился вначале дома в Волгограде, а затем вместе с олимпийской сборной переехал в Барнаул. И вот мечта сбылась, наконец-то удалось завоевать долгожданное олимпийское золото. Не делая резкого старта, Максим устроил мощный спурт на второй половине дистанции и финишировал в отрыве более чем на полкорпуса от серебряного медалиста испанца Давида Каля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Барнаульский серебро-плавильный завод – уникальный памятник промышленной архитектуры 18 века и важная страница в истории освоения Алтая. Основанный в 1738 году, он стал первым крупным промышленным предприятием региона и сыграл ключевую роль в развитии горнодобывающей отрасли. Завод производил серебро из алтайских руд, которое шло на чеканку монет и другие государственные нужды. Это было одно из самых передовых предприятий своего времени, оснащенное по последнему слову техники. Интересный факт. Именно на Барнаульском серебро-плавильном заводе была изобретена и впервые применена огненная машина – прообраз паровой машины, которая использовалась для откачки воды из рудников. Сегодня от завода остались лишь отдельные постройки и руины, но они по-прежнему впечатляют своими масштабами и историческим значением. Барнаульский серебро-плавильный завод – символ промышленного величия Алтая, свидетельствующий о его богатой истории и трудолюбивом народе. Его руины напоминают о славном прошлом и призывают бережно хранить историческое наследие.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Крепкая семья». Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
4: Крепкая семья – это не просто штамп в паспорте, а про взаимную поддержку и уважение. В основе – любовь, доверие, ответственность. Все помогают друг другу. Передают традиции, заботятся о старших. И самое главное, в нашем понимании семья – это союз мужчины и женщины, как основа семьи. Ведь семья – опора общества. Она помогает человеку взрослеть и чувствовать себя в безопасности, сохраняет культурную память и, конечно, поддерживает демографию. При этом сила семьи кроется и в мелочах. Такие простые вещи, как делиться за ужином одним хорошим моментом дня или пару минут поболтать утром за чаем, создает главное – привычку слышать друг друга. Такие маленькие традиции собирают семью воедино и дарят ощущение, что ты не один. Государство поддерживает семейные ценности, выплачивает пособия вроде материнского капитала, запускает программы, ведет просветительскую работу. К примеру, 2024 год объявили годом семьи, чтобы напомнить, как это важно. Крепкая семья – идеал, к которому стоит стремиться.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык? И вообще, песенный жанр под язык? История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из Сартовалы частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть, и даже в современной аранжировке, но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Артоболевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артоболевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артоболевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артоболевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, как усадьба Муранова в Пушкинском районе Подмосковья стала музеем Федора Тютчева? Когда-то сын поэта, Иван, женился на владелице Муранова. После революции Тютчева не эмигрировали, а сами передали свою усадьбу государству с предложением создать в ней музей. Первым директором новая власть назначила бывшего владельца, Николая Тютчева. Вместе с родственниками он собрал основу коллекции – портреты, фотографии, рукописи, мебель. Потомки Тютчева восстановили парк и сами водили по музею первых экскурсантов. Сейчас в музее можно узнать удивительные детали дворянского быта позапрошлого века. Например, сотрудники восстановили оранжерею, где пытались выращивать ананасы. Только вызревать они все не вызревали, поэтому их квасили и отправляли в щи.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Екатерина Яковлева, генеральный продюсер международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев».
4: Ситуация получается такая, что во многом, мне кажется, поправьте, если я не прав, вот такое развитие документального кино, оно еще связано с тем, что сейчас, не каждый, но снимать кино стало доступно, что ли?
5: Конечно, да. Конечно. Это стало и доступно, и, опять-таки, способов обучения множество, и они доступны, да. Самый простой способ – это, конечно, насмотренность. Просто смотри, и выписывай, какие приемы.

0: Ну-ка конкретнее, куда заходить, на какой сайт?
1: Артель.док, да, Артель.док, ну или напишите «Школа документального кино Арти» в Яндексе, забейте, и вот прям выпадет. И следующее, у нас сейчас какое время года, простите?
0: Зима еще.
1: А зима, вот весной. Это у меня перед фестивалем, сами понимаете. Весной у нас будет набор, собственно, можно успеть на этот набор попасть. Там мы задания даем, и наши именитые режиссеры, сценаристы, продюсеры, они с каждым учеником занимаются на бесплатной основе.
0: Вы меня и удивили, каждого... уже не помню, какой раз.
1: И каждого ведут фактически до результата.
0: Это очень интересно. Это история, которую нужно поддерживать. Поэтому, безусловно, это действительно сейчас очень важно. Спасибо огромное, что нашли время.
1: Спасибо.
0: Желаем, чтобы фестиваль действительно получился грандиозным, как вы сказали. Я нисколько не сомневаюсь, что так и будет. И в завершении нашей встречи хочется еще музыки, которая опять же на фестивале будет присутствовать. Какая группа будет
1: группа
0: на закрытии?
1: Группа «Зверобой». Это наши друзья, с которыми мы проехали не один город. Очень мы их любим, ребят. Я подписана на их соцсети и периодически себя спрашиваю, вообще в Москве-то бываете? Потому что они очень часто за лентой. И, конечно, очень достойные музыканты. И они для нас написали, вместе с поэтом Анной Долгоревой, написали песню «Время героев». Это вот, собственно, про наш фестиваль. Если у вас есть возможность ее включить, было бы прекрасно.
0: Группа «Зверобой. Время героев». Сегодня в финале проекта «Здесь все свои» на радио «Гордость». Екатерина, вам огромное спасибо. Руководитель дирекции документального вещания «Арти», генеральный продюсер 3-го международного фестиваля «Время наших героев». Спасибо и увидимся на фестивале.
1: Спасибо, увидимся.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
1: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Если англоязычные друзья присылают вам приглашение на вечеринку, то, скорее всего, текст приглашения будет на английском, а вечеринка будет названа «пати». Но вот если в русском языке начинают использовать заимствованное слово, когда есть свое, давно устоявшееся, заимствование часто приобретает иные оттенки, негативные, как правило. При том, что «пати» и «вечеринка» — полные синонимы, слово «пати» в русскоязычной среде кажется выспренным, смешным и даже жаргонным. Есть, например, сленговое выражение «пати на хате». Безусловно, это образчик сниженной лексики. Песни, включающие эту фразу, тоже трудно отнести к высокому искусству. Хотя в самом английском слове «пати» решительно ничего плохого нет. Оно имеет глубокие исторические корни, звучит в английской речи органично, а вот в русской речи воспринимается как неуместное и несуразное.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
4: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за
5: проект? Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот. И мы там думали различные идеи, вот. И я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они жалуются. У нас нет инструментов, у нас нет возможностей, у нас нет денег, у нас крыша течет. И
4: вообще жаловаться мы любим.
5: И вообще мы не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да. И ты взял и спел, да? Поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет. Я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эту направленность нужно как больше развивать.
4: Да, но можно много говорить.
5: Да.
4: А лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни. Переработанный, так скажем.
5: Переработанный, да.
4: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
5: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, «Калинка-калинка». Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
4: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Самое простое и в то же время самое сильное в нашей жизни – это просто по-человечески относиться друг к другу. Вот это и есть гуманизм по-русски, по-нашему. В российской традиции гуманизм – это не про громкие слова, а про дела. Про то, что нельзя пройти мимо, если человеку тяжело. Это не случайно, это наш культурный код. Еще важно, что у нас гуманизм тесно связан с милосердием и справедливостью. То есть не просто жалко, а я помогу, потому что это правильно. Вот и получается, что гуманизм, как традиционная российская ценность, это про уважение, про поддержку, про то, чтобы видеть в другом такого же, как ты сам, со своими болями и радостями. И когда мы так относимся друг к другу, общество становится крепче и добрее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание». История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шаферана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вес, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь в 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Крипово. Это слово все чаще можно услышать в разговоре о чем-то странном или пугающем. Происходит оно от английского «creepy», что означает «жуткий, вызывающий мурашки». В русском языке слово изменилось и перешло в удобную разговорную форму – «крипово». Там было как-то «крипово». Мне стало «крипово». В этой форме изначальное значение смягчилось. Крипово – это не кошмарный ужас. Это слово скорее характеризует атмосферу, когда немного не по себе, неспокойно, неприятно. Например, пустой подъезд ночью, безлюдный коридор, шаги за спиной. Все это может показаться криповым. По-русски можно сказать «жутковато», «страшновато», «не по себе», «тревожно». Но «крипово» добавляет оттенок современной интернет-культуры и часто звучит легче даже с долей... иронии. Так что, если вам вдруг стало неуютно, дискомфортно, без видимой причины, возможно, это просто крипово.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Геворг и Гоар Вартанян – выдающиеся советские разведчики-нелегалы. На протяжении 30 лет они передавали ценные сведения из разных стран мира в СССР и ни разу не попадали под подозрение иностранных спецслужб. Когда Геворгу было 6 лет, его семья уехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Сам Геворг связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в феврале 40-го года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. Он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков. В той же группе находилась и его будущая жена Гоар, которая так же, как и Геворг, решила посвятить свою жизнь разведке в возрасте 16 лет. Они принимали активное участие в обеспечении безопасности лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в конце 43-го года. 8 лет спустя супругов вернули в СССР. Затем последовала многолетняя работа в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Их заграничная командировка длилась более 30 лет. Геворг и Гоар продолжили трудиться на благо Родины даже после выхода на пенсию, регулярно встречаясь с молодыми сотрудниками внешней разведки, которым передавали свой богатый оперативный опыт.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Алиса Орлова. Поэт Дмитрий Артис ушел на войну.
5: Поэт Дмитрий Артис ушел на войну, и ахнула разом столица. Он мирных ночей променял тишину без слов на донбасские лица. Он спит на земле и штурмует февраль в обнимку с отчаянной музой, и в темных глазах леденеет печаль окопных бесхитростных музык. Вернись, дорогой, и в простом рюкзаке, помимо ножа и аптечки, домой принеси на родном языке способность любить без осечки, и чтобы до боли свело под ребром и пулей пронзило бумажной, и Бог его знает, что будет потом. И это, признаться, неважно.
6: «Поступок Димы Артиса меня поразил», — рассказывает Алиса Орлова. «Казалось бы, ты поэт, тебе 50 лет, сиди, пиши стихи. Это, так сказать, и есть твой фронт. Но нет, Артису оказалось мало. Он пошел и своими глазами увидел то, что происходит. Отслужил 2 контракта. Свою жизнь положил на кон. Свое здоровье поставил на нашу победу. Это абсолютно точно поступок чести в традициях русского дворянства, русского крестьянства. Вообще, в традициях русского мужика. Лично я перед Артисом снимаю шляпу. Хотя понимаю, что не ради этого он туда шел».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Агюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1,5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов, СТ.
4: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета, и надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд, и вот в этот раз позвали меня, я открывал спектакль песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
5: есть
4: тоже
5: у нас в эфире,
4: есть в эфире на «Радио Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов, и я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою, а там поговорим.
5: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался.

0: За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. А тем, кого нет, уже больше с нами, им вечная память.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
2: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселецкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штетина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту». Организованы ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждают за высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и организациями ведомства. Его имя носит одна из улиц Москвы.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Собор Успения Пресвятой Богородицы – жемчужина подмосковного Дмитрова. Пятиглавый белокаменный храм возвели еще в начале 16-го столетия. Собор помнит Юрия Ивановича, младшего сына Софьи Палеолог. Здание удивительно тем, что в значительной мере сохранило первоначальный облик. Только колокольню пристроили в 18 веке, а два предела – в позапрошлом столетии. 500 лет на стенах сохраняются уникальные пестрые изразцовые барельефы. Один из них, огромный, в 3 метра диаметром, изображает святого Георгия, поражающего змея. Резной иконостас очень древний, 17 века, выполнен русскими мастерами оружейной палаты. Даже на некоторых окнах сохранились аутентичные решетки 500-летней давности. Гордимся нашей стариной.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно. Строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке. Искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые, пафосные принципы в реальные, осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы, они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Башкортостан – уникальная земля, где есть буквально все. Высокие горы, бескрайние поля и леса, богатые недра и щедрые дары природы. Но главное богатство республики – гостеприимный и талантливый народ. Люди, которые искренне любят и ценят родную историю, культуру, традиции. А еще всеми силами стараются продвигать их в масштабах России и за ее пределами. Хороший пример – этно-шоу «Зайнетдин». Его сверхзадача – популяризация башкирских мотивов среди молодежи с помощью языка музыки. Команда «Этно-шоу» преподносит башкирские народные песни и эпические сказания в современной обработке, используя самые актуальные музыкальные направления. Башкирские национальные мотивы, искусно переплетенные с модными аранжировками, буквально никого не оставляют равнодушным. Одна из самых ярких композиций «Этно-шоу» создана на основе народной песни «Берлиген». Зайнетдин, «Берлиген», язык исполнения башкирский.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Среди знаменитых уроженцев Калужской земли особое место занимает Владимир Вагнер, великий зоопсихолог начала прошлого века. Подобно многим своим современникам, он был человеком разносторонним. Сначала благополучно выучился в Московском университете на юриста, но по этой линии не пошел. Его влекли естественные науки, и Вагнер поступил на физико-математический факультет. Затем он долго изучал пауков на Севастопольской биологической станции. Именно он впервые задался вопросом о наличии у этих членистоногих инстинктов. Свою работу по паукам исследователь представил в Санкт-Петербургский университет и получил за нее степень магистра. Помимо зоопсихологии, Вагнер интересовался рефлексами и инстинктами в широком смысле слова. Когда судьба свела его со знаменитым психиатром и неврологом Бехтеревым, они вместе основали в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, старейшее в России учреждение, изучающая психику человека и животных. Владимир Вагнер разработал кардинально новый подход к изучению разумной деятельности млекопитающих, получивший признание во всем мире. Его работы по сравнительной психологии оказали влияние на знаменитого педагога Выгодского. Ученый сочетался в нем с учителем. Именно Вагнер был одним из тех, кто заинтересовал путешественника-исследователя Западного Китая Грум Гржимайла науками. А еще он вошел в историю литературы. Его друг Антон Чехов увековечил Вагнера в образе зоолога фон Корона, человека жесткого, но справедливого.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Притяжение – уникальный городской курорт в Магнитогорске, открывшийся в 22-м году. Обустроили его целиком на средства мецената Виктора Рашникова. Притяжение – это 400 гектаров благоустроенной территории, больше, чем ВДНХ в Москве. В парке есть и искусственный пруд с видовым мостом, и холм, с которого зимой можно кататься на чем угодно, от ватрушек до горных лыж. Центр парка – светомузыкальный фонтан «Стальное сердце». 1700 струй, максимальная высота которых 30 метров. Специальная подсветка имитирует огонь и потоки расплавленного металла, напоминающие, чем живет магнитка.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире капитан команды героев СВО «Мужество» по слэдж-хоккею Алексей Казанцев. Позывной «Физрук».
3: Интересно вообще в целом про слэдж-хоккей. Многие еще даже не знают об этом виде спорта. Слэдж-хоккей – это фактически тот же хоккей. Чем отличается? Что там?
4: Слэдж-хоккей практически ничем не отличается от обычного хоккея. Ну, единственное то, что мы, так сказать, без нижних конечностей, с повреждением. Это игра именно для людей с повреждением нижних конечностей. Вот. Мы ездим на санках. Вот. У нас, в отличие от обычного хоккея, две клюшки, вот, которыми мы толкаемся, ну и которыми, соответственно, играем. Вот. А правила все те же самые. Ну, единственное, что в обычном хоккее период длится 20 минут, у нас 15, потому что, сами понимаете, на руках гораздо тяжелее передвигаться. Да. Это надо и передвигаться, и успевать перехватывать клюшки, чтобы шайба сработать. Это и столкновение с санками, это очень опасно. Вот как раз на последних соревнованиях получил травму. Мне заехали в культю мою отрезанную ногу санями, получилась огромная гематома. Вот. То есть случаются и травмы большие, и, ну, по сути, очень сложный вид спорта, но очень интересный.
3: А где он начался? Я вот слышал, что первая команда в Санкт-Петербурге, да?
4: Первая команда, да. Ну, началось образовываться все, когда я об этом узнал. Я просто узнал, что кто-то где-то там съездил на хоккей. Я начал волонтеров обзванивать, как можно попасть, как можно съездить. Вот, обзвонил всех, начиная с Петербурга, и там сказали,

0: Того тут турниры, опять же, жажда борьбы, которая у настоящих мужчин всегда в крови, да, то есть и хоккей тут объединил.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда, но на самом деле впервые она была исполнена группой Любэ в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе, а написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника Чолбон в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: История одной песни. Юрию Антонову было 24 года, когда его пригласили в знаменитый ленинградский ансамбль «Поющие гитары» в качестве клавишника. Музыкант сразу проявил себя и как композитор, и как вокалист. Одна из самых знаменитых его песен тех лет – «Нет тебя прекрасней». Мелодия родилась в поезде. Ансамбль ехал на гастроли. Сопровождавшая группу сотрудница Ленконцерта Ирина Безладнова тут же написала стихи, два куплета. Юрий хотел три, и третий куплет дописал впоследствии музыкант Михаил Беляков. Антонов вскоре покинул коллектив, а песню передал вокалисту Евгению Броневицкому. Броневицкий решил сделать песню еще короче и оставил всего один куплет. Полный вариант текста прозвучал через год в исполнении ансамбля «Веселые ребята» и солиста Леонида Бергера. В дальнейшем песню исполняли разные вокалисты и музыкальные группы. И, конечно, композиция «Нет тебя прекрасней» вошла в репертуар самого Юрия Антонова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Бакулев – человек, подаривший многим по десятку лет жизни. Он внедрил в практику интубационный медикаментозный сон, сделавший возможным проводить сложные операции. Он создал методику запуска сердца путем открытого массажа и искусственной вентиляции легких. Именно он разработал и провел операции по лечению пороков сердца, аневризма аорты, стеноза митрального клапана, которые стали применяться по всему миру. Бакулев первым предложил немедленно оперировать больных с острым инфарктом миокарда и тем спас миллионы жизней в стране и мире. Перед Великой Отечественной разработал способ лечения абсцессов головного мозга. Во время войны спас множество жизней, придумав операции на спинном мозге и методы лечения проникающих ранений головы. Уже в конце 50-х Александр Бакулев создал в Москве институт сосудистой и коронарной хирургии. А еще он стал главным редактором второго издания Большой советской медицинской энциклопедии. Интересные факты. Одну из первых в мире операций на сердце Бакулев провел случайно. В 37-м он успешно вынул пулю из сердца сибирского охотника. При этом великий врач был совершенно не приспособлен в быту и даже не знал стоимость хлеба.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Слово «юзать» образовалось в русском языке от английского глагола «use», то есть «использовать». Соответственно, «user» — «пользователь». «Поюзать» — «попробовать». Сленговый компьютерный лексикон известен в нашей стране уже четвертому поколению. Первые отечественные программисты начали работать с 70-х, а учиться еще в середине 60-х, когда сильнейшие технические вузы открыли обучение информационным технологиям. Слушатели сами переводили с английского профессиональную литературу, пока ее массовым выпуском не озаботились в масштабе страны. В те времена слово «юзать» наряду с некоторыми другими считалось своего рода принадлежностью языка посвященных. С развитием компьютерной грамотности и массовым появлением персональных компьютеров в начале 90-х оно уже стало утрачивать флёр элитарности, распространилось в обыденной речи, а потом втянулось в исходную сферу обитания – компьютерный сленг. «Дай поюзать игру» — сейчас так может сказать первоклассник. Программисты первых поколений, наигравшись заимствованиями, вернулись к обычной русской речи, но в подростковом сленге слово сохранилось. Сегодня выглядит немного смешно, когда внук или даже правнук разъясняет старшим, что значит «юзер» или «поюзать». Или в интернете пытаются рассказать о компьютерном сленге тем, кто, возможно, стоял у истоков его появления в русском языке.
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Ивушка.
4: Знаете, в мире, где все завязано на охватах и лайках, очень легко потерять саму себя, пытаясь подстроиться под чужие ожидания или очередной тренд. Для меня достоинство – это тот самый внутренний стержень, который не дает себе сломаться или пойти на сделку с совестью ради быстрого хайпа. Это признание собственной безусловной ценности просто по праву рождения, вне зависимости от того, сколько у тебя подписчиков или какой у тебя статус. Это про то, чтобы всегда выбирать искренность и оставаться собой, даже когда кажется, что проще сыграть роль. Достоинство – это твоя личная суперсила, которая помогает держать голову высоко и не позволять никому умалять твои принципы и твою уникальность. Но достоинство – это не только про меня. Это еще и про наше отношение к окружающим и к своей стране. Невозможно по-настоящему уважать себя, если ты не ценишь других, свою семью и свои корни. Настоящая внутренняя сила проявляется в благородстве, в умении держать слово и в готовности созидать что-то важное для общего блага. Как говорит наш президент, защищая суверенитет и честь России, мы защищаем и наше общее достоинство. Это наше абсолютное право, которое охраняется государством, но наполнить его живым смыслом можем только мы сами, через ежедневные поступки, верность долгу и уважение к своей истории.
2: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой мокрой сварки, при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен сталинской премии.
1: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
2: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что корни известного каждому слова «говядина» уходят к прославянскому «говядо»? Так наши далекие предки называли крупный рогатый скот. Причем не только наш. Ближайшие родственники слова «говядо» имеются во многих языках мира. И в славянских, и в индоевропейских. В том числе в таких, от которых русский уже очень далек. В фарси, в санскрите, в армянском. Такая вот связь языков, народов и времен получается.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев, ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат-спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра православной «Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
3: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
0: Сахалин – крупнейший остров России и один из самых рыбопромышленных регионов России, не считая Камчатки. История заселения региона советскими гражданами началась в 46-м году прошлого столетия. Тогда Совет народных комиссаров издал постановление. Всех переселенцев освободили на 10 лет от всех денежных налогов, страховых платежей, обязательных поставок государству продуктов питания. В итоге в начале 50-х на острове проживало уже более 600 тысяч человек. Это дало особый толчок развитию рыбной отрасли в регионе. Началось все с того, что сошло на нет Сахалина хоккайдское стадо сельди, и рыбаки, которые работали только в прибрежной зоне, оказались в тупике. Тогда правительство решило строить крупный рыбопромысловый флот в порту Невельска. И в 1953 году траулеры «Нептун» и «Нейва» вышли в Охотское море и впервые взяли курс к западному побережью Камчатки на промысел камбалы. Кстати, почти тогда же рыбаки начали осваивать добычу сайры, которая вскоре полюбилась всему СССР. Так островным рыбакам был открыт путь в Большой океан. Ровно 70 лет назад началось промысловое освоение Охотского моря, а также всех побережий Сахалина и Курильской гряды. К этой замечательной дате жительница этого региона, автор-исполнитель Анастасия Сакума, выпустила красивую песню «Сахалинская девчонка», посвященная родному острову.
4: Я могу с точностью сказать, что Сахалин вот меняется только в лучшую сторону. Конечно, есть какие-то моменты, которые хотелось бы улучшить, но я думаю, что со временем и эти моменты тоже исправятся, и остров только будет расцветать.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лилия Потика в госпитале.
2: Ты устал и вернешься сегодня домой, и провалишься в сон ради сна по привычке. Ранним утром будильник, приемный покой, чашка кофе, дымок догорающей спички. И опять, как вчера, как неделю назад, ты один на один с тем, что ходит незримо. Там, где жизнь отдает за отчизну солдат, вспоминая последнее слово любимой. Ты, гроссмейстер, стоишь каждый раз у доски и следишь голубыми, как небо, глазами за малейшим движением тонкой руки, заносящей фигуры свои над бинтами. Не сегодня, не тронь, и свершится волжба. Змейка черную боль в чьем-то теле свернется. Ты коснешься ладонью горячего лба, словно чашу воды поднесешь из колодца. Ты не любишь, когда о тебе говорят. Только я не боюсь и теперь повториться. Когда ты надеваешь свой белый халат, знаю я, что плохого не может случиться.
3: Поэт Лилия Потийко родилась и живет в Макеевке Донецкой Народной Республики. Работает в средней школе, преподает русский язык и литературу. Лилия выпустила 2 стихотворных сборника и 3 удостоилась национальной литературной премии «Золотое перо Руси».
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток. История одной песни.
3: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Улица Рождественская в Нижнем Новгороде – историческая артерия Верхнего города, названная по расположенной здесь Рождественской церкви, которая когда-то задавала ее направление и характер застройки. Улица сформировалась как купеческая магистраль в XIX веке, поэтому рядом соседствуют кирпичные особняки в стилях эклектика и модерн и редкие деревянные купеческие дома, своеобразная шахматка исторических пластов города. Сегодня Рождественская преимущественно пешеходная. Здесь сосредоточены кафе, галереи и небольшие музеи, а также магазины и мастерские местных ремесленников, что сохраняет ее торговую и культурную функцию с прежних времен. По вечерам фасады подсвечивают, превращая улицу в музей под открытым небом и любимое место для прогулок и фотографий. Летом здесь регулярно проходят уличные фестивали, концерты и ярмарки, которые оживляют историческую атмосферу и привлекают туристов и горожан.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
2: Высокие нравственные идеалы – это духовный иммунитет народа. То, что позволяет нам, пройдя через эпохи безвремени, смуты, испытаний, каждый раз вставать, очищаться и оставаться собой. Это не отсутствие греха, это вечная способность к покаянию и восстановлению. Если посмотреть на историю России, она полна драматизма. Войны, смуты, революции, разочарования. Были времена, когда, казалось, рушились все устои. Были отдельные люди, чьи поступки мы не можем оправдать. И тем не менее, народ России в своей глубине никогда не утрачивал нравственного ориентира. Это удивительный феномен. Даже в самые темные времена большинство людей продолжали жить по совести. Жертвовать ради ближнего, поднимать из руин страну, воспитывать детей в честности и трудолюбии. Это говорит о том, что высокие нравственные идеалы – это не внешняя надстройка, не мода, не политическая программа. Это генетический код нашей цивилизации. Правда, милосердие, справедливость, взаимопомощь – эти понятия для нашего народа всегда были не абстракцией, а руководством к действию, даже когда следовать им было трудно и даже опасно. И здесь неизбежно возникает сравнение. Давайте честно. Сегодня мы видим, как в некоторых западных государствах последовательно, системно, на законодательном уровне размываются традиционные нравственные нормы. Культивируется вседозволенность, возводится в ранг добродетели нравственное разложение. Там перестали стесняться того, что всегда считалось постыдным. Более того, стыд объявили пережитком. И это не просто смена этических ориентиров, это утрата способности отличать добро от зла. А общество, потерявшее это критерий, теряет и волю к выживанию, и способность к самосохранению. Россия при всех наших несовершенствах на этом историческом перепутье выбрала иной путь. Мы не забыли, что такое стыд. Мы не отменили совесть. У нас, может быть, не всегда получается жить по идеалам, но мы никогда и не объявляли идеалы ложными. И в этом огромная разница. Мы не говорим, нравственных ориентиров не существует, каждый живет как хочет. Мы говорим, вот высота, но мы пока до нее не дотянулись, но это высота, к которой мы будем стремиться. Когда сегодня мы говорим о защите традиционных ценностей, речь идет не о навязывании устаревших догм, речь идет о защите самой способности человека различать добро и зло, о защите того внутреннего компаса, который позволяет нам оставаться людьми в самом высоком, самом полном смысле этого слова. И закончить я хочу личным наблюдением. Мои деды, о которых я рассказывал, не говорили высокопарных слов о нравственных идеалах. Один воевал, второй строил. Но когда я смотрю на их жизнь, на то, как они относились к труду, к семье, ближним, к своей земле, я понимаю, они сами были этими идеалами. Они не рассуждали о добре, они его делали. И сегодня, оглядываясь на них, я отчетливо осознаю, быть русским человеком – это не национальность и не паспорт. Это внутренняя обязанность жить по правде и передать эту обязанность дальше.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала, Советскому Союзу недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими. История одной песни.
2: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
3: Я сегодня...

0: нашей войны.
1: Гений места на радио «Гордость».
2: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище, по другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медиплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими Афинами». Местные жители любят говорить «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Кинотеатр «Художественный» в Москве. Легендарное место, где история кино переплетается с современностью. Основанный в 1909 году, он является старейшим действующим кинотеатром в России и одним из старейших в мире. Художественный был свидетелем зарождения кинематографа, принимал в своих стенах выдающихся деятелей искусства и стал ареной многих эпохальных событий. Этот кинотеатр, расположенный в историческом здании, пережил несколько реконструкций, но сохранил свой неповторимый шарм и атмосферу. Интересный факт. Художественный был первым кинотеатром в Москве, где начали показывать фильмы со звуком. Знаете ли вы, что после реставрации кинотеатр вновь открылся для зрителей, предлагая современные технологии кинопоказа и сохраняя при этом свой исторический облик? Кинотеатр «Художественный» — это не просто место для просмотра фильмов, а культурное пространство, где можно окунуться в мир кино, почувствовать его магию и прикоснуться к истории.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире доцент кафедры риторики и культуры речи МПГУ, кандидат педагогических наук Ольга Сальникова.
4: Ольга Александровна, хочется, если не мастер-класс, то... какие-то конкретные примеры от вас получить, как противостоять речевой агрессии, как добиться нейтрализации ее. Какие-то техники же наверняка вы можете озвучить нам.
5: Да, я с удовольствием расскажу о нескольких техниках, но все-таки, наверное, должна сначала всех предупредить. Вряд ли мой ответ понравится. Вообще в основе такой успешной коммуникации и успешного противостояния в первую очередь лежит эмоциональная устойчивость, эмоциональная стабильность. Задача любого агрессора – вывести вас из равновесия. Как только он вас вывел из равновесия, он вас победил, он вас переиграл. Поэтому умение сохранять спокойствие – это самое главное. Мы же реагируем далеко не на все. Но я часто рассказываю студентам, если ты идешь по улице, и кто-то сзади тебе кричит: «Эй, ты толстая корова». Если ты себя не ощущаешь толстой коровой, тебе даже в голову не придет, что это тебе. Поэтому первая и самая главная техника – это игнорирование. И я обычно такую формулу предлагаю. Надо игнорировать все, что можно игнорировать. То есть все то, что не переходит какие-то недопустимые для тебя лично границы. Либо не оскорбляет людей, за которых ты отвечаешь, например, твоих коллег или тех, кто младше тебя. Тогда уже приходится применять другие техники. А так, самое главное, все, что можно не замечать, все, что вы считаете, относится не к тебе. Ну, человек, видите, да, эмоционально возбужден, не контролирует себя. Но это, в конце концов, его же проблемы, не ваши, не надо их делать своими. Это первое. Второе, другая, есть вообще две, на мой взгляд, стратегии. Вот одна стратегия избегания, игнорирования, а вторая стратегия возглавить. Что значит возглавить? Надо присоединиться, то есть признать, сказать, да, я понимаю, вы очень расстроены, да, я понимаю ваше состояние, я согласна, что...

0: скажет, простите, я так расстроился, так разнервничался, вообще не понимаю, что вы мне сейчас сказали, скажите еще раз. Человек редко второй раз может повторить так же эмоционально. Тем более он видит в ваших глазах такое признание собственной неполноценности, он считает, что он достиг своих целей, поставил вас на место, обидел, унизил, и теперь можно свысока еще раз вам растолковать как ребенку. Но в конце концов, если мы хотим именно прервать вот этот поток негативный, то мы цели достигли, а значит, мы все-таки выиграли. Поэтому вот где-то между игнорированием и тем, чтобы присоединиться и перевернуть. Да? Можно использовать и другие более частные приемы, там иногда перевернутую лупу, например, человек преувеличивает, а вы преуменьшаете. Но это уже зависит очень от того, что подходит лично вам по стилю, потому что люди очень разные. Во-вторых, очень важна тренировка. Люди думают, что есть какой-то прием, ты сейчас этот прием освоишь, и это универсальный ключ. Нет, коммуникация – это как раз возможность выбирать из огромного количества вариантов. И когда у тебя большой опыт взаимодействия с разными людьми, то ты, простите, как домушник, очень быстро понимаешь, какой ключ к этому замку подходит. Но у тебя должно быть много ключей. И, как сейчас модно говорить, насмотренность, что это за замок и что сюда подходит. Поэтому нужна коммуникативная практика, нужна осознанность, нужна способность к рефлексии. Почему не получилось в прошлый раз? Это не человек был неподдающийся, это ты не нашел ключ. Значит, либо у тебя нет такого ключа, либо ты не умеешь их подбирать.
1: Ольга Александровна, есть еще такая тема, очень актуальная, я считаю, особенно в деловой коммуникации, в корпоративной среде. Это такая искусственная вежливость, что ли, как сейчас модно говорить, токсичная вежливость, когда, особенно в деловой переписке, ну, такой поток нарочитой вежливости, вот такой канцелярской, на тебя сваливается. И вроде бы ты видишь грамотную речь, видишь, что на словах отношение к тебе вежливое, но чувствуешь, что это маска. Вот как отличить настоящую вежливость или этику от вот этой маски?
0: Но смотрите, раз вы, читая вежливое, грамотное письмо, чувствуете, что это не то, значит, вы уже эту маску обнаружили и фактически с человека сорвали. На самом деле, среди манипулятивных приемов как раз есть такой, который называют ледяная вежливость. Да, максимально сохранять спокойствие, использовать этикетные обороты, такие немножко даже архаичные, да, там, да. Не могли бы вы, будьте любезны. Ты прям понимаешь, что за этим «будьте любезны» явно стоит какая-то нехорошая просьба и оскорбление. Действовать надо так же. Во-первых, всегда надо подумать, а почему тебя это задевает? То есть почему тебя это так трогает? Это же твои чувства. Значит, тот, кто тебе так пишет, знает к тебе как раз подход, подобрал ключик и понимает, чем тебя задеть. Но не давайте ему возможности задевать. Еще раз, раз вы понимаете, что это делается специально, значит, это уже разгаданный фокус. Значит, вы уже догадались об истинных намерениях. Хуже, когда вы об этом даже не подозреваете. Вот тогда вы в надежных руках манипулятора. Вы ему доверяете, вы думаете, что все это искренне. Вот это опасно. А если чувствуете, значит, предупрежден, вооружен.
1: А как реагировать?
0: Спокойно. Спокойно, также вежливо. Вообще мы с вами в прошлый раз говорили о такой коммуникативной гибкости. Мне кажется, умение подстраиваться под собеседника очень важное. Вы видите, с вами вежливо, спокойно, уважительно. И вы пишите в такой же точно тональности. Другой более просто, там более конкретно. И вы разговариваете, пишите так же. Мне кажется, вот в такой синхронизации и есть как раз залог успеха. Если вы попытаетесь другого человека каким-то образом поставить на место, вы почти наверняка проиграете. Ну, задайте себе вопрос, зачем вам это?
1: И в финале нашего сегодняшнего эфира поставим песню.
0: Про добро, дорогу в добра.
1: Почему именно ее?
0: Вы знаете, я не знаю почему, не смотрела мультфильм, в котором она прозвучала. И с этой песней

0: познакомилась, когда уже была совсем не ребенком. И вы знаете, в ней вот это сочетание легкой детской мелодии и такого глубокого смысла очень, на самом деле, трудного выбора. Всегда идти дорогою добра. Легче выбрать какой-то темный переулок, какой-то закоулок, свернуть, устраниться, не вмешиваться. И вот это пожелание всем – всегда иди дорогою добра. Мне кажется, это самое главное и в нашей жизни, и в нашем речевом поведении.
1: Пусть так и будет.

0: Твои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
1: Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогой.

У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра ты прочь гони соблазны. У свой закон негласный.

0: добра ты прочь гони, соблазны, свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет. Хорошие новости.
2: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специально изготовленным парашютом, который мог выдержать вес человека в скафандре с аварийным запасом на плечах. Сбрасывали с высоты 5000 метров. Вот что рассказывает Борис Валентинович об этом испытании.
2: Решили на прыжке отправить меня. Нас отобрали 5 человек, но те ребята послабее были. Я считался сильным. Парашютное дело. На первых парашютных прыжках в конце все закончили. Программу. Руководитель меня вызвал из строя, сказал, с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться. По всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот носимый аварийный запас, скафандр, вес 182 килограмма.
1: Борис Волынов совершил 2 космических полета в 1969 и в 1976 году, оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке старинные, хорошо известные слова, о происхождении которых доподлинно неизвестно. Одно из них – сабля. Это оружие активно использовалось в русской армии с 17 по 20 век. Но и слово, и оружие появились гораздо раньше. В древнерусском языке сабля известна с 12, а по некоторым источникам – с 10 века. А вот когда и какими путями пришло – вопрос. Одна из самых популярных версий – венгерская. На венгерском слово «сабля» созвучно русскому и обозначает аналогичное оружие. Считается, что именно из венгерского слово пришло и в славянском. Славянские языки и в ряд романо-германских. Откуда сабля взялась в венгерском? Некоторые исследователи исходят из того, что венгры, ханты и манси – родственные и самые близкие по языку финно-угорские народы. Их общая прародина находится на территории современной Западной Сибири. В хантыйских и мансийских эпосах сабля упоминается еще до того, как их соседи ушли в Европу. Переселение кочевых венгерских племен случилось в IX веке. Есть мнение, что слово могло отправиться в путь вместе с ними. Но это еще не все. Существуют теории, согласно которым сабля пришла на земли угро-финнов с юга от тюркских племен. Это примерно 7 век. Дальше следы теряются. Происхождение слова считается загадкой до сих пор.
3: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужечка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки. Мужечка. Язык исполнения русский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня высокие нравственные идеалы – это ориентиры, помогающие отличать добро от зла и поступать по совести. Честность, милосердие, уважение к людям, чувство долга и ответственности за свои поступки. Способность сопереживать и приходить на помощь. Верность традициям и духовным ценностям, передающимся из поколения в поколение. Это стремление жить так, чтобы мои действия укрепляли доверие и справедливость в обществе, служили примером для окружающих и вносили вклад в сохранение моральных устоев России с опорой на вечные ценности доброты, справедливости и человеческого достоинства.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении.
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Сегодня плеск – это шум воды. Плеск волн, плеск весел, звук падающих капель. Но в старинных текстах у этого слова было еще одно значение – аплодисменты. Зрители не хлопали, а плескали. Театр огласился плеском. Раздался дружный плеск. Связь прямая и вполне наглядна. Ладони ударяются друг от друга, возникает тот же отрывистый ритмичный звук, что и при ударах воды о твердую поверхность. Такое употребление встречается у поэтов и драматургов позапрошлых веков, особенно в торжественной приподнятой речи. Плеск звучал более возвышенно, чем хлопанье, и хорошо вписывался в высокий стиль сцены и оды. Со временем слово сузило значение. Плеск закрепился за водной стихией, а для выражения восторга и одобрения теперь служат аплодисменты, рукоплескание, овация. Старое театральное «плеск» осталось в литературе как стилистическая примета ушедшей эпохи.
1: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
4: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
5: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал, позвонили.
4: Помощники на станцию «Юность» сказали, Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил схохмить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит, ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет.
1: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным хитом.

Новую жизнь песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерия Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. Лучший город Земли.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия. Настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет настоящих героев и их истории мужества и отваги, многие из которых и после демобилизации продолжают помогать своим братьям по оружию. Сегодня история участника «Крымской весны», ветерана СВО Виталия Корнева. Он прошел путь от рядового до гвардии лейтенанта. В одном из боев ему пришлось вытащить из-под обстрела контуженного командира и принять командование. Награжден медалью за отвагу и региональными наградами. После возвращения на родной Ямал боец узнал о начале работы филиала Фонда защитников Отечества и решил стать частью команды. Он сразу понял, что помощь ветеранам СВО – это то дело, где он действительно может быть полезен.